Плакать не надо, надо улыбаться. Я бы даже сказал, беззастенчиво смеяться всем проблемам в лицо. А звезды, звезды пусть падают в наши ладони, и мы загадываем желания, они все сбудутся, и все будет хорошо. Илья Крылов у микрофона, здесь летнее русское радио. Мы, команда радиостанции, дарим вам хорошее настроение. Ну, а песни, насколько у нас лучше, вы без меня прекрасно знаете. Давайте слушать дальше Анну Семенович, Владимира Преснякова и группу Артик и Асти. Покачаемся на качелях их композиции, которая так и называется «Качели».

0: Русское радио. Хорошо.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пути.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Послушали только что с вами очень красивую песню о Насте и Димы Билана «Эпилог». Как известно, это заключительная часть литературного произведения. Ну а в центре будем мы, такой своеобразной кульминацией. Давайте все силы бросим на то, чтобы эта песня как можно дольше продержалась в золотом граммофоне. И желательно, чтобы на первом месте, вот как сейчас. Продолжайте голосовать за эту композицию. Заходите на сайт rusradio.ru. На итоги недели подведем по традиции уже в пятницу, послезавтра с 17 до 19 по Москве на русском.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Все будет хорошо.
2: Русское радио.
1: Лето.

сделай же меня, Луи, счастливым. Ну, зачем просить, чтобы кто-то кого-то счастливым сделал, это уже как-то не по-настоящему, если честно. За уши притянуто, а вот когда ты не ждал, не гадал, а тебя кто-то как сделал счастливым, что-то подарил, чем-то помог, просто добрым словом поддержал, и именно этого слова тебе не хватало в конкретный момент времени, как правильного пазла для завершения картины, эту детальку добавили, и все сложилось, получилось, и просто прекрасно. Вот чтобы именно так у каждого из вас. За песню «Луиза» спасибо большое Филиппу Киркорову. Ну а теперь с Нюшей мы побудем наедине на Русском радио. Ну а меня зовут Илья Крылов, тоже рядом с вами.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах, кем я был и кем я стал.

0: Русское радио. Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: 4:06 в Москве. Доброе утро и удачного дня всем, кто с нами на русском. Давайте, друзья, подумаем о чем-то хорошем. Ну, например, о том, что лето прекрасное за окном продолжается. А между прочим, уже среда на календаре. Да, экватор недели еще немного, и выходные наступят. Вот еще один повод улыбнуться. Ну, а когда запоет Митя Фомин, вообще все будет хорошо, потому что хит его так и называется. «Все будет хорошо». Слоган русского радио. А еще подпоем Жанне Фриске. Ну а сейчас встречайте группу «Непара» и легендарную песню о любви.

Такой себе вопрос, конечно, я скажу. Непростой. Кто я для тебя? Это только кажется. Что это за вопрос такой? Да легко ответить на него. А вы попробуйте. Попробуйте. Я, Крылов Илья, вот до сих пор не могу подобрать ключик к этому замочку. Может быть, у вас это получится. И дальше все будет хорошо. Потому что если ты точно знаешь, кто для тебя твоя половина, а ты для своей половинки, то все остальное уже намного легче, когда все понятно и просто.

0: Если вы уже давно ищете себя в юморе, то это ваш шанс заявить о себе в нашем конкурсе «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Придумайте такую развеселую шутку, отправьте ее на сайт rusradio.ru, и если в яблочко, если вы рассмеялись, то вы за это получите в подарок фирменную футболку от Русского радио с текстом своей шутки. А саму шутку в эфире озвучит Антон Юрьев. Интересно? Ну тогда принимайте участие. И за подробностями заходите прямо сейчас на наш сайт rusradio.ru. Удачи!
1: На Русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Тот, который можно было бы разбитую любовь склеить, и будет она потом как новенькая, целая, невредимая, и ничто не напомнит о неприятности, что разбитая вдребезги она на полу лежала. Кстати, так обидно бывает, да, вот когда тарелка или кружка твоя любимая как выскользнет у тебя из рук, и все, иди покупай в магазин новую. Битую посуду в доме обычно не держат, примета, говорят, плохая, так что аккуратнее, кто с кружками, тарелками, утро под русское радио встречает. Я вот уже тоже налил в свою кружку кофе, пью, просыпаюсь вместе с вами, друзья. Ну, а зовут меня Илья Крылов. Всем привет.

рядом был человек, глазом не моргнули, а он уже там, далеко. И как только это удается, и все успевают, и везде впереди, постоянно номер один. Ну, что сказать, молодцы, всем бы так. И опять же, мне кажется, это не эгоизм какой-то, когда на себе человек зациклен. Просто собран он, максимальная концентрация внимания. Да, знаете, и любить себя тоже немножко надо. И

0: захочет сердце. Когда захочет сердце, тогда и руками потянется к другому такому же сердцу. Вспомнил одну картинку в интернете, как-то я видел, когда два сердца тянутся друг к другу, и надпись была такая: «Это и есть любовь». Но когда ты очень сильно любишь, даже если дождь за окном, например, холодно, ветрено там, все равно этот день самый лучший. Вот что любовь с нами делает.
1: На русском радио Илья Крылов. Николай Басков.

0: лучшее.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Сладкий.

уши открываются. Ну а потом и мир уже открывается, предстает во всей своей красе. И звуки мы начинаем ловить, и ароматы чувствовать, и музыку любимую слышим. Она уже здесь, с нами, на Русском радио. Так что всем приятного пробуждения, кто просыпается в нашей компании. И отдельный огромный привет тем, кто уже давным-давно проснулся и хлопает ресницами, мотается туда-сюда по своим делам. Сегодня среда, 15 июля, и еще час я, Илья Крылов, в вашей компании.

0: Реклама на русском.
1: Мечты сбываются, если поступаешь правильно. Верхневолжский агробиотех предлагает получить высшее образование по направлениям: агрономия, зоотехния, агроинженерия, ветеринария, продукты питания животного происхождения, землеустройство и кадастры, ландшафтная архитектура, экономика, управление ресторанным бизнесом, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Иваново, Советская, 45, телефон 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
7: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-00-263.
9: Вегетарианцы не стареют, они вянут.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: Третье. Лучшее. Любимое. На русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
4: Одна чайка.
3: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен. Вот этот, ау, и пикируют туда.
5: Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
4: Наоборот.
3: А, наоборот.
4: Затвердительное.
3: Закрепить. Да они же будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит. Ау.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

это техника LNP, нейролингвистического программирования, когда ты сам себе всегда говоришь: «Я самый красивый». Я самый богатый, самый талантливый, самый здоровый и вообще самый-самый-присамый. И даже если это на самом деле далеко не так, вдруг откуда ни возьмись, все начинает сбываться, как под копирку песни Артура Пирожкова. Так что всегда ее включайте, и все получится не с первого раза, второго, ну, с попытки номер 5 уж точно.

примерно каждый раз я говорю, что они скоро скажут вам «Привет, русские перцы», а мои слова такие: «Спасибо за компанию, спасибо за внимание и до новых встреч на любимом русском радио». Ваш Илья Крылов.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление чуть ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 23.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроенгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове 901 500.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минэкономразвития предложило сделать карточки товаров с привязкой к истории клиентской базе активом, который принадлежит не только платформам, но и селлеру. Это позволит продавцу переходить с одной платформы на другую. Сейчас же маркетплейсы получают конкурентное преимущество за счет монополизации данных внутри своей экосистемы. На госуслугах будет создан сервис по управлению согласиями на обработку персональных данных. Бизнес сможет ими заручаться только если такая возможность прямо прописана в тех или иных законах. Нововведения могут кардинально изменить принципы обработки персональных данных россиян и потребуют значительных затрат со стороны бизнеса и государства, но при этом не окажут прямого влияния на борьбу с мошенничеством, считают эксперты. Рынок жилья в стране продолжает охлаждаться. Объем строительных работ снижается уже пятый месяц подряд, пишет «Известия» со ссылкой на данные Росстата. При этом темпы ввода жилья в эксплуатацию замедляются, а многие проекты сдают с задержками. Высокие ставки, рост стоимости строительства и слабый спрос уже создают проблемы для девелоперов. Дополнительным фактором риска станет изменение условий семейной ипотеки в октябре, программы которой остается главным драйвером рынка новостроек. Более половины россиян доверяют искусственному интеллекту. Аналитики отмечают, что наиболее высокий уровень полного доверия у молодежи от 18 до 24 лет, а люди старше 45 сохраняют осторожность. Обычные нейросети используют для создания контента. Тексты, изображения и видео с его помощью создают 52% опрошенных. Еще половина обращается к нейросетям для перевода текстов. У меня на этом все. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: на русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, замечательные, ненаглядные, потрясающие люди! Привет вам всем! Вы присоединились? Это хорошо. И мы тоже присоединились, проснулись и готовы развлекать вас и радовать. Главное на главном здесь стартует для вашего отличного настроения Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это «Русский перс» на русском радио. Люди, доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Ну что, друзья, сегодня наконец-то это свершится. Мы откроем клуб караоке для тех, кто не умеет петь.
4: Это мы! Это наша любимая игрушка.
3: Там будет петь три человека. Антон, Полина и Дима.
1: Действительно, такое трио. А если кто-то, грубо говоря, скажет, ребята, вы самые лучшие, а может быть, тому мы еще и 10 тысяч дадим.
4: Это что это такое?
1: Это чуть позже.
3: Это что за коррупция?
1: Это игрушечки против правил. Коррупция, шоу-бизнес, добро пожаловать.
3: Антон, нет, мы любим друг друга бескорыстно.
1: Да, видите, мы не попадаем, но зато популярны.
3: Да, 10 тысяч это будет за ваше незнание правильных ответов.
1: А, ну ладно, хорошо.
3: Вот, а еще будет много ваших самых-самых любимых песен.
4: А еще будет гороскоп и перченый.
1: Да, вот эта очередь стоит из 12 знаков за день.

0: Русском радио.
1: Новости высоких технологий. Ученые создали летающего робота-кита, который может стать вашим домашним питомцем.
2: Китяра?
1: Угу.
2: Домашним?
1: Да,
2: ладно.
1: Домашний китик. Это первый образец нового вида устройств. Это такие мягкие, парящие роботы. И в отличие от обычных коптеров, они летают совершенно бесшумно. Они никому не мешают. Такие роботы держатся в воздухе благодаря гелию внутри, а перемещаются они с помощью плавников. А создатели предлагают их заводить как умных питомцев. То есть не просто воздушные шарик. Они могут аккуратно будить по утрам вас, напоминать, что пора вставать из-за стола, и даже развлекать гостей на вечеринках. Ну-ка, все вместе! И еще их можно использовать для создания каких-то арт-объектов.
3: Ну, он может глаз залететь, если на вечеринке.
2: Я не знаю, куда он глаз. Это же кит,
3: да.
2: Правильно?
3: Да.
2: Ну, кит.
1: Чудо-юдо, рыба-кит.
2: Это же как, вот если я иду, да, и такая... Ух ты! Я говорю, hello, Китя! Она же огромная. Как она может не мешать спокойно? Вот
1: это такая хорошая замена лекарственных препаратов специальных для, ну, как бы, ослабления.
2: Это хорошая замена натяжному потолку, потому что он каких размеров, скажи мне?
3: Да, наверное, он каких-то до метра, я думаю.
1: Ну, чтобы помещался в нашей малогабаритной квартире.
3: Тоже большой.
2: Я вот помню, мне шар какой-то подарили черный на день рождения. И я не знаю, каким образом, но он летал еще до января месяца. Меня это так напрягало, я вам хочу сказать.
1: Ты сидишь в комнате, и хоп, и заходит этот шар.
2: Они же сами двигаются. Да. Но тут такая ситуация. Ты вот, к примеру, берешь, да, он в гостиной стоял, и ты, значит, в туалете, извините, открываешь дверь, выходишь, и от сквознячка открытого окна на кухне рано утром в 5 утра ты выходишь спокойно, только умыл лицо, и на тебя огромный шар летит от сквозняка. Ты думаешь, добрый вечер, понимаешь? Это же ужас какой-то.
3: А так будешь спать, и над тобой будет кит проплывать. Какая прелесть.
2: А, я надеюсь, это будет во сне, слава богу.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Умножай знания, двигайся к цели. Колледж Верхневолжского агробиотеха предлагает получить среднепрофессиональное образование после 9 и 11 классов по следующим направлениям. Ветеринария, агрономия, кинология, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Телефон 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
4: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
5: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
6: Пьяная олень. Дороги не хозяин.
7: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
8: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
9: Пока женщина спит... Ты еще не виноват!
10: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы! Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, в общем...
3: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорить, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
4: Все раскидано.
3: Так, где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
2: Вообще, человек,
3: я вчера, короче...

0: неожиданная возможность помочь кому-то и получить удовольствие от этого.
1: Вау, раки, сегодня не бойтесь отпустить ситуацию, потому что все сложится само собой.
2: Левушки, ваше спокойствие поможет окружающим сохранить уверенность.
0: Девы, день подарит повод улыбнуться собственным прошлым переживаниям.
1: Весы, сегодня лучше доверять своему вкусу, чем чужому.
2: Ага, скорпионы, вас ждет интересное совпадение, которое окажется вовсе не случайным.
0: Стрельцы, начинается удачный период для всего, что связано с творчеством.
1: Козероги, неожиданная встреча поможет взглянуть в будущее с оптимизмом.
2: Водолеи, день принесет приятное ощущение свободы.
0: И на десерт рыбки, сегодня даже небольшой успех станет отличным поводом двигаться дальше.
3: Перченый гороскоп на русском радио.

0: Русские перцы.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Вчера рассказывала вам, что для достижения богатства мужчинам надо дарить женщинам цветы по пятницам.
3: Ну, там еще 5, 7, 9 цветочков.
4: Еще целый день ждать, нормально, дальше, да?
2: Ну, то как раз есть время отложить, накопить и реализовать в пятницу. А сегодня принесла вам рассказ о том, что нужно делать женщинам.
4: Записываю.
2: Как заявляют эксперты, чтобы мужчина больше зарабатывал, девчонки, ему нужно чаще варить денежный суп. Варить именно своими золотыми ручками.
3: Монетки накидать туда, купюрки.
4: Не, не надо, ты что, это же вкусно.
2: Нет, заказывать где-то, не знаю, в ресторанах не получится, нужно своими руками приготовить.
3: Просто был такой фильм старый, «Принцесса на бобах». Вот там он ей тоже дал денег, а она ему в итоге в этот суп и накидала эти
2: доллары. Нет, нам бобы не нужны, друзья. Нам нужен наваристый мясной бульон.
4: Какой?
2: Ну, например, борщ, харчо или говяжий бульон. Пока блюдо готовится, рекомендуют добавить туда еще лавровый лист. Это символ богатства. А после подачи вынести этот лист из дома.
3: Вынести лист из дома.
4: Слушай, а я могу просто
3: друзей.
4: Так вот взять, открываешь дверь, да, и после борща такой в лавровом веночке такой.
3: Ага.
4: Люди гибнут за металл.
3: Я думаю, что у нас такой Соловьев богатый?
4: Да?
3: Он эту лаврушку кидает, где надо и не надо, даже в манную кашу.
4: Да я бы вообще его называл Иван Говяжий.
3: Язык?
4: Иван Говяжий.
2: Язык.
4: Вот, он с десертом вечером работает. Иван Говяжий и Саня Пряник.
3: Да, наши вкусные, ароматные ребята.
4: Да, вечер, точно, вечерний аромат. Хорошее название для шоу.
2: Вот почему? Так, ну ладно, вы не туда свернули. Мы же про деньги, финансы и как это все приманить. Так что записывайте,
3: девочки. Не вижу все равно вот этой связи.
4: Я тоже не вижу, но ты лучше с ней не спорить, потому что завтра придется дарить цветы. Ты же помнишь по прошлой.
2: Завтра четверг.
4: Завтра четверг?
2: Да.
4: Ну, еще есть вариант накопить.
3: Завтра кофе с корицей, Антон.
2: Да-да-да,
4: мне спасибо.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Запивай!
2: А вода Оля по-петерской.
3: Слова народные. А, музыка тоже, наверное, народная.
2: Да-да-да, действительно.
1: И мы народные.
2: Сейчас попортим песню. Кто-то дозвонится, колоночку заберет, песню отгадает, нам подпоет. Боже ж ты мой, поедем наконец-то на гастроли. Да. Первый концерт в Нижнем Новгороде.
3: О, мне всегда так жалко этих песен, которых мы...
2: А мне исполнители.
3: Над которыми мы издеваемся.
2: Мы же потом их видим. Мы приходим на какой-то сборный концерт, да, приходим, и подходит эта самая Лариса Александровна Долина и говорит... Ребята,
3: я вам этого никогда не прощу.
2: Да, приходите ко мне на урок вокала. Рыжий, сюда иди. Вот.
3: Так оно и бывает. Да. Ну, а сейчас нам нужно срочно, чтобы вы позвонили, идентифицировали песню, которую мы вам споем.
2: Угу.
3: Ну и все, и получите колонку.
1: Звоните 8-495-995-105-7.
2: Виа «Русские перцы» начинается.
0: «Русские перцы». На русском радио.

0: И давайте все вместе. Вот этот вздох. И
1: подожди.
0: Сейчас. Ага, раз, два, три. Ага.
1: Ну иди за сердце.
0: Сейчас, сейчас.
2: Переперцы на русском радио.
3: А Дэна Балана-то почему досталась-то уже от нас?
1: Нет, ты понимаешь, что как мало того, что мы сейчас песни испортим, мы еще и до этого плейлист попортили. Ой, ребятки, короче, да, ребят, значит, переперцы, легендарная игрушечка, вот, которая вызывает легкую ненависть у артистов к нам, но ничего. Ну и любовь, конечно. Маша дозвонилась из Егорьевска. Мария, Машенька, сейчас будем играть с ней. Мария, здравствуйте.
3: Здрасте.
4: Здрасте. Доброе утро.
1: Привет.
3: Так, привет, Маш, привет. Вы там не на громкой связи,
5: да.
3: Нет?
5: Да, на громкой.
4: Я в наушниках. В гарнитуре.
1: Ну, Маш, если нечаянно что-то сорвется, уж вы на нас не клевещите тогда. Потому что, ну, бывает такое.
3: Да мы тоже надеемся, потому что мы сейчас так будем стараться испортить эту песню.
1: Не уверен.
3: Что? Не будешь стараться?
1: Я не хочу портить, я хочу спеть нормально. Ну, понимаете.
5: А мы когда-нибудь найдем вот такую песню, которую нашим пением мы только улучшим.
1: Если только сами сочиним. А, значит, сейчас поем. Ваша задача отгадать, что это, как это, откуда-то. Вот что это за песня. Подпоете вообще, красота будет.
5: Машуль, скажите, пожалуйста, вы замужем?
4: Нет.
3: Mm-hmm. А бойфренд у вас есть?
1: Бойфренд.
4: Есть.
3: Молодого человека как зовут?
4: Александр.
1: Александр.
5: Mm-hmm.
3: Ну что, через
5: легко.
3: А или С?
5: Через А.
3: Саша или Александр?
5: Нет, через А. Через С? А? Через С мы уже делали. Там плохо все получается.
3: Ну ладно, как хотите.
5: Давайте через А.
1: Ну давайте.
5: Итак, Машуль, слушайте внимательно. Вот такая песня.

0: да, да. Особенно мне понравилось сало. Сало протажанное. Сало протажанное.
1: Маш, ну как у вас
2: там? А что это вкусно? Сало-то
0: спасибо, Маш, что не повесили трубку.
1: Мы старались. Не знаю, получилось у нас испортить или наоборот?
0: Да, в наушниках.
3: Я даже слов не услышала.
2: А вот не надо было в наушниках сидеть.
1: Не, ну а мотив, мотив.
0: Ну мотив-то есть какой-то?
3: Ну мотив, если...
2: Сало протажанное.
0: Тамая сала протажаная.
3: Раскудрявый.
1: Конечно, это песня. Могла бы быть, но мы пели Владимира Преснякова. Сила притяжения.
2: Он был когда-то, кстати, клен раскудрявый. Ну, вот годы прошли.
0: Вот который
2: папа. Ну ладно.
1: Машуль, ну не расстроились же.
3: Нет!
1: Ну и мы
0: вот
1: тоже.
0: Вот видите, вы не расстроились, а мы очередной раз это, тоже не расстроились, что спели песню. А если у вас будет какой-то день рождения, юбилей, корпоративный праздник, зовите нас как группу. Вот, вот мы с радостью подъедем в Егорьевск. Обнимаем, целуем, хорошо.
4: Переперцы на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление чуть ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 23.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Я вам

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. Ноль плюс.
7: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
9: Кто-то там на небе за тебя взгляд убит. Кто-то держит за руку, когда засыпает.
8: Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Вот оно какое! Наше утро!
2: Я один раз нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника сопелька.
3: Да. Там. Или с открытыми глазами.
4: А с открытыми глазами чихнуть невозможно.
3: Я чихаю иногда так, за рулем приходится.
4: Это не чих называется,
3: Полин. А что это?
4: Это по-другому, за кадром.
2: Нет, она этого не делает, она фея.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове приступила к работе архитектурно-градостроительная комиссия. В ее составе 9 ведущих специалистов в области архитектуры и городской среды. Новый орган вместе с инвесторами будет работать над улучшением облика областного центра. Комплексный подход к содержанию общественных территорий начнется с сортировки. На благоустройство этого района городу направили региональную субсидию. Также в течение нескольких недель в Иванове заменят 45 остановочных павильонов. Ученые Ивановского химтеха рассказали о своих достижениях в Японии. В Киото прошла международная конференция. Ее участниками стали более 500 специалистов со всего мира. Сотрудники ИГХТУ вошли в состав российской делегации и представили результаты исследований в области химии порфиринов, фталоцианинов и их аналогов. Разработки направлены на создание материалов для медицины, экологии и органической электроники. В ближайшую субботу Иваново станет участником масштабного велопробега, посвященного юбилею Золотого кольца. Пальму первенства будут оспаривать около 300 спортсменов со всей страны. Маршрут пройдет по улицам города со стартом и финишем в районе площади Пушкина. На время проведения заезда движение транспорта будет ограничено. Организаторы мероприятия просят горожан не парковать автомобили на обочинах центральных проспектов. Машины могут быть эвакуированы. Автовладельцам советуют оставлять под лобовым стеклом номер телефона для экстренной связи. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!

0: утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: И, дорогие друзья, продолжается главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио. Мы здесь. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев, люди. Давайте обниматься. Идите сюда. Идите. Хорошо. О, хорошо.
2: Доброе утро всем.
3: Доброе утро. Ребят, сегодня праздник, к которому мы с вами не имеем никакого отношения.
2: Почему? Нет,
3: хотя
2: почему?
3: Потому что мы просыпаемся очень рано. Очень рано. Нас назвать людьми, да, которые имеют отношение к этому празднику, с натяжкой можно.
2: А я на это смотрю с другой стороны. Полениться можно всегда, каждый день. Вот сегодня, например, среда, да, это маленькая пятница.
1: Да.
2: Можно позволить себе чуть-чуть лени.
1: Зевнуть в прямом эфире.
2: Зевнуть в прямом эфире. Вечером прийти домой после работы, ничего не делать, дать себе отдохнуть и полениться. Потому что в конце рабочей недели не получится полениться. Почему? Да потому что пятницу обычно все куда уезжают?
1: Куда?
3: На дачу.
2: На дачу.
1: Поехали на дачу.
3: Да. Они думают, что там можно будет полениться, но нет.
2: Дача — это то самое место, где русский человек вообще не может лениться.
1: Угу.
2: Да. Я вот тоже вспоминаю в детстве, значит, когда родители только начали строить свою дачу, первой на участке появилась у нас баня. Ну, и мы тогда решили это дело, я помню, отметить, как положено, угу, шашлычками.
1: Угу.
2: И папа, значит, прикупил еще салют, и в завершении вечера он решил его запустить. Все было хорошо до момента, когда салют не завалился на бок, не начал стрелять, просто, знаешь, по кругу. Так,
3: ой-ой-ой.
2: Да, и главное было это, что пошел заряд в сторону бани. И сейчас уже, конечно, вспоминают все с улыбкой на лице, но тогда было очень волнительно, там все переживали, что, ну вот, баню
3: залетит
2: поставили, да, и сейчас вот недолго она простоит. Но вот больше салюта мы не запускали на участке никогда. Вот такое было, вот такое воспоминание про дачу.
1: Хорошая тема. Мне очень нравится. Вот, ну, дача прям...
2: Дачники.
1: Лениться. Я чувствую, знаете, вот лениться на печи — это прям мое.
3: Да.
1: У меня такое было два раза. Правда. Я приехал в это самое, если слышишь сейчас нас, в Псковской области, в Червище, в деревню, да, вот, к подруге моей тещи, да, у нее настоящая печь, да, и, короче, настоящие вот эти вот матрасы, я там лег. И все, и, ребят, 10 часов у меня не было, храпел как лось.
2: Ну, поленился, а вот на даче не надо лениться, Энтони.
1: Нет, там надо прям работать.
2: И
1: прям
2: мы попросим сегодня наших слушателей вспомнить какой-то смешной случай на даче, который они вспоминают сейчас до сих пор всей семьей.
1: Да.
3: Ну, это, Антон, это в тот год было, когда тебя случайно вместе с матрасами скинули с этой печки?
1: Нет, это было в тот год, когда я лег в гамаке, заснул, а на животе проснулся, а у меня наконец-то кубики.
2: Я-то думаю, как ты подкачался.
1: Я набрал тебя.
3: Да, это гамак отпечатался.
1: Особенно, когда вот Жукова говорит про лень, потому что после этой работы мы с ней куда идем? На другую работу.
2: Все идут на другую работу.
3: Итак, пишите ваши истории о смешных случаях на даче, которые вы вспоминаете всей семьей, в нашем канале в Максе.
1: Дача!
2: Дача?
1: Дача!
3: В группе ВК.
1: Дача!
2: Ну или в личку пишите 8-916-003-105-7.
1: Дача!

0: А вот сейчас обидно было. То есть он ее обещал увезти за четыре моря. А привез куда? На дачу?
1: Да.
0: Под Истру.
1: Под Истру хорошо.
2: Это под Истру хорошо, извини меня, ты привез на дачу под Истру. Привез на дачу под Истру, сделай это быстро.
0: Да, представляете? Расскажите о смешных историях, которые случались с вами на даче. Наденька нам написала, у них на бане, свил гнездо дрозд. И появились птенчики. А у меня грядки рядом с баней, ну, приходилось там работать, конечно. И в итоге этот истребитель пятого поколения постоянно нас атаковал. Он защищал свое гнездо. Одежду приходилось очень часто менять. Мы терпеливо ждали, когда птенчики подрастут и улетят, и дождались.
1: Классно. Ну, хорошо, что не прогнали.
2: Умочка
1: Надежда.
0: Не, хорошо, что это было не как в песне у Дмитрия Маликова. Черный дрозд и белый аист.
2: Боже, я однажды видел аиста, который приземлился на это самое, на крышу дома.
1: Потом принес он туда?
2: Нет. Он просто приземлился на крышу дома. Это был ДК какой-то там. Он на крышу ДК приземлился, а потом с другой стороны, оказывается, у него там гнездо реальное. Он сидит там.
0: А я как-то ехал в сторону Тамбова. У них есть там целая плеяда фонарных столбов, на которых сидят на верхушках аисты.
2: Энгри аисты. Да, прикольно.
0: Очень красиво. Ты едешь, это такая местная достопримечательность.
2: Да, и там же выражение-то вот новое. Тамбовский аист тебе, товарищ.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363. Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Мечты сбываются, если поступаешь правильно. Верхневолжский агробиотех предлагает получить высшее образование по направлениям. Агрономия, зоотехния, агроинженерия, ветеринария, продукты питания животного происхождения, землеустройство и кадастры, ландшафтная архитектура, экономика, управление ресторанным бизнесом, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Иваново, Советская, 45, телефон 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-233-00-263.
11: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
12: В «Соколе» грандиозные летние распродажи мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
13: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
14: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
15: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?

любимое на русском. Каждые выходные с 9 до 11. Вкрутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Вы сегодня вспоминаете свои смешные дачные истории, а мы с удовольствием их зачитываем на всю страну. Вот Валя написала, что смешно и радостно было то, что в прошлом году потеряли кольцо. Искала везде, а в этом году созрело это колечко на кусте малины.
2: Класс, да. Вот это хороший урожай. Представляешь, через год посадишь колечко, а вырастет дерево целое с кольцами.
1: Ой, это было бы очень хорошо.
2: Хотя бы кустик с бриллиантами, здорово.
1: А монетку, если закопать, тогда тоже можно?
3: А ты где закопала? Просто скажи.
1: Кого, монетку? Да здесь, у нас на улице.
2: Хороший урожай в этом году. Посадил мешок картошки, его и выкопалось.
3: Да, частный сад Буратино такой.
2: Наденька нам пишет, когда были маленькие,

0: Это нужно в какой момент приговаривать?
1: Это точно не наш программный написал.
2: Это вот как раз ко дню русской лени. Расти и вейся, на нас не надейся. Хорошо. Ты же само все росло.
0: Хорошо, пусть все само растет.
1: С уважением в отдел кадров русского радио.
2: Я так тоже одну косточку бросил в горшок, смотрю, у меня лимон вырос.
0: Ну, ты вообще человек, у которого все растет.
1: Да. Действительно. Ну, мы имеем в виду про...
2: Ему как... поняли, да? Да, да.
1: Ну, как садовод.
3: Русские перцы. На русском радио.
1: Перешутить Антона? Невозможно.
3: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами.
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
3: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.
3: Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра.
4: Дембельский альбом
3: на русском радио.

0: Русское радио на спорте.
1: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт Россия».
2: Среда! Товарищи, среда – это отличный день, чтобы понять, неделя уже разогналась, а конкурс «Русское радио на спорте» тем более.
3: И мы продолжаем выбирать тех, кто не просто занимается спортом, а еще и готов продемонстрировать свои таланты всей стране.
4: Сегодня у нас победительница в моей любимой номинации – самая гибкая. Right? Так что сейчас будет особенно эффектно.
2: И это Полина из Тулы. И на своем видео она показала такую растяжку и гибкость, что у меня просто нет слов.
3: Там всевозможные стойки на руках, на голове, там ноги в разные стороны. Но очень красиво, я вот так не умею, к сожалению.
2: Не надо. А Полина из Тулы справилась так уверенно, что у нас вопросов не осталось.
4: Полина, вы прекрасны. Поздравляем вас! И сертификат на 4000 рублей в спортивный магазин ваш. Ну и, конечно, вы становитесь претендентом на главный приз – поездку в Нижний Новгород и спортивные выходные вместе с нами.
3: А если вы, дорогие наши слушатели, тоже хотите принять участие, выбирайте одну из номинаций, снимайте короткое видео со своими спортивными способностями и загружайте его на сайт конкурса.
2: Участвовать можно сразу в нескольких номинациях, а вид спорта вы выбираете сами.
4: И мы видим все видео, которые нам отправляют детки. Вы все большие умнички, большие молодцы, настоящие будущие большие спортсмены. Спасибо вам, мои хорошие, однако по правилам. Конкурс только для тех, кто старше 18 лет. Ознакомиться со всей информацией можно на сайте rusradio.ru.
2: А для тех? Для тех, кто регулярно занимается спортом в фитнес-клубах и тренажерных залах уже несколько лет, действует налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.
3: Кстати, спасибо, что ты напомнил. Я еще свой не получил за прошлый год. Его, кстати, можно получить, если вы занимаетесь в спортивной организации, которая включена в специальный перечень Минспорта. И ежегодно перечень таких организаций расширяется.
4: Максимальная сумма, которую можно вернуть, 19 500 рублей. Вычет рассчитывается с расходов на занятия спортом в пределах 150 тысяч рублей.
2: Получить его можно не только за себя, но и за занятия спортом своих несовершеннолетних детей, а в некоторых случаях и детей до 24 лет, если они учатся очно.
3: Оформить вычет можно несколькими способами. Через налоговую инспекцию по месту жительства, у работодателя или через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц.
4: За прошлый год все можно сделать через личный кабинет, без справки 3 НДФЛ и без отдельного пакета документов. Получается, спорт хорошо сказывается не только на вашем самочувствии, но и на кошельке.
1: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт Россия». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом и начинайте движение. Занимайтесь спортом, делитесь своими достижениями, выполняйте нормативы ГТО. Государственная программа «Спорт Россия». Спорт, доступный для каждого.
0: Русское радио на спорте. Новая песня на русском.

0: Утром радио.
1: Ну что, хочется вам сказать.
2: Денюшки.
1: Денежки есть.
2: Денежки есть, а это хорошо. Нашли, значит, деньги есть.
3: Вот. Знаете, я себя ощущаю вот человеком, как будто бы я получил только что зарплату. То есть ты вроде как богатый, но 20 секунд. Потом все.
1: А потом что происходит?
2: Ну, каждый день деньги пришли и ушли сразу,
1: потом
2: да?
1: Потом кто-то отбирает их.
3: Через 20
1: нас,
3: секунд
1: да?
3: Они как бы разлетаются.
2: Это как этому... Я на рулетку же свою поставлю.
3: Вот. Нет, просто Полинка спрашивает, как будто бы с ней этого не случается.
1: У меня нет таких
3: месяц.
1: Чувств. Она
2: вспоминает только первый момент.
1: Зарплату, что ли? Я думала...
2: Уже какой вспышка. У нее тот момент, когда она еще до момента, когда кто-то позвонит, получает деньги. Вот она пересчитывает их, все.
1: Я думала, ты про 10 тысяч сейчас, которые у нас были.
3: Думали, вспышка, это черное пятно на солнце.
1: Я думала, сова, это вообще была...
3: Да, нет, но я про то, что сейчас вот у меня ощущение с этими 10 тысячами, как будто бы я получил зарплату, но тут же нужно ее отдать вот человеку, который нам позвонит.
1: Не знаю, у меня хорошие ощущения всегда, когда мы отдаем.
2: И у меня зарплаты такие же ощущения. Получил, отдал, все сразу.
1: Круговорот денег в природе.
2: Да?
1: Легко
2: да,
1: расстаемся, да. Легко получаем.
2: Да, позвоните, сделайте это.
3: Открываем денежный кран. 8495-995-105,7.
1: Подставляйте. Несите ведро.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дорогие друзья, вот они летят, денежки. Может быть, кому-то из наших радиослушателей или слушательниц. А, к примеру, сегодня нас звонится Константин из Тамбова. Хочет ответить на 5 вопросов, потом на 5, получить 10 тысяч, сказать нам спасибо. И, как говорится, был таков.
2: Ну, Костя, Константин, услышал мой рассказ про аистов. Да. Решил позвонить, подтвердить.
1: А Костя, кстати, в костюме аиста. Не уверен, что аниматор. Кость, привет.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Костя, ты аисты видел в Тамбове? Скажи мне, а то Морозов, мне кажется, нам привирает чуть-чуть.
4: Ой, по-моему, раз видел, да.
1: А я один раз?
4: Пролетал мимо?
3: Ну, вот видите,
1: пролетая над нами, хорошо, ладно.
3: Но я надеюсь, что вот 10 тысяч мимо вас не пролетят.
4: Ну, все. Ой, буду надеяться.
3: А прольются на вас денежным дождем. Денежным, я бы так сказал.
2: Костя, 5 вопросов будет для вас. Ваша задача — давать на них неправильные, но логичные ответы. На все про все 20 секунд. Если справитесь, мы потом с вами поиграем в суперигру. Там вы заберете 10 тысяч.
3: Костя, жги!
1: Поехали!
4: Ура!
1: С какой буквы начинается русский алфавит?
4: В.
1: Кто доставлял почту в Простоквашино?
4: Строитель.
1: Чем переворачивают блины на сковороде?
4: Ложкой.
1: Как называется дом ласточки?
4: Крыша.
1: На чем играют пианисты?
4: Гитары.
2: Ну что, успел?
3: 5000 рублей!
1: Ну что, давай, Костян, супер игра, да?
4: Ой, вы знаете.
2: Знаем.
4: Не-не-не,
2: давайте супер.
4: Зайцем и синичкой.
3: Боитесь?
1: Не, подожди, Костян.
2: Вы чего?
1: Ты что, ну десятка сразу, понимаешь? Ты взял, просто раскидал пятерочку. Сейчас еще пятерочку.
2: Кость, я вам по секрету скажу, там в супер игре у нас будут сегодня очень простые вопросы. Прям по очень простые.
1: Да, потому что ты знаешь, есть же у нас тоже поговорка. А забрал 5, забери еще 5. Есть такая поговорка?
3: А вдруг там не попадется легкий вопрос для Константина.
1: Давай, это самое.
3: Что потом вы будете говорить, Костя?
1: Да прекрати уже, пожалуйста.
2: Мы хотим 10 тысяч отдать.
4: Если я сейчас не выиграю, я же потом смогу еще раз позвонить.
1: Да. Конечно, через год.
2: Не-не-не, если вы выиграете 0, то вы хоть завтра можете звонить.
4: Не знаю.
3: Ну, Костя.
4: Давайте, наверное, пока.
3: Пока не
4: отложим.
1: В смысле, давайте, наверное, пока.
3: Да. Пока отложим суперигру. Да. Ну хорошо, отложенную суперигру с Костей. На следующий год уже не получится, Костя.
1: Ох, Константин.
2: Если мы выиграли деньги, больше с нами играть, к сожалению, не... Да знаете, сколько желающих?
1: Костя, ты прямо бесишь. В смысле, поздравляем тебя. Вот ты большой молодец. Вот тебе 5000. Да.
2: Вот и аплодисменты.
1: Выиграл, молодец, умничка. Удачи, хорошего дня, Тамбова, привет. А если увидишь, пока.
0: Игра против правил. На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление чуть ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 23.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Я вам даю.

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
3: Привет! Ты чего грустный такой?
4: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
3: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22, 95-22-22, «Битстоп», Смирнова, 96.
5: Акции до конца месяца, подробности у консультантов.
6: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: «Текстиль Профи» приглашает на выставку промышленного дизайна от текстиля до автомобиля. Редкие экспонаты из новой Третьяковской галереи в Иванове с 10 июля до 10 октября. Подробности на сайте tpdefisiv.ru.
8: Пока я завтракал, стемнело.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио» всегда с тобой.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране могут запретить сервисам с подпиской требовать привязку банковской карты для бесплатного пробного периода. С такой инициативой выступили в Госдуме. Все больше пользователей попадают в ловушку цифровых платформ, будь то онлайн-кинотеатр или площадка с обучающими курсами. Им предлагают как бы познакомиться с сервисом бесплатно, но при этом привязать свою карту, пояснили парламентарии. Федеральная антимонопольная служба призвала 18 торговых сетей ограничить цены на школьные товары. Ведомство обратилось к ритейлерам из-за роста спроса на товары для школы перед 1 сентября. Подготовка к учебному году в нашей стране становится все более затратной. В прошлом году сборы детей в школу обошлись россиянам почти в 22 миллиарда рублей. Это вдвое больше, чем в 2024. Между тем, все магазины в стране с 1 сентября будут обязаны тщательнее отслеживать качество продукции из-за введения автоматических штрафов за реализацию товаров с истекшим сроком годности. Механизм контроля предполагает, что система маркировки будет фиксировать на кассе факт продажи в обход действующего разрешительного режима. На основании этих данных сформируют проект постановления о нарушении, который направят в контролирующий орган. Все больше компаний в стране отказываются от требования портфолио. Причина в том, что современное портфолио все чаще демонстрирует нереальные навыки специалиста, а умение эффективно себя презентовать. С развитием и инструментов создать убедительное резюме стало проще, поэтому акцент работодателя смещается на практические задания. 9:02 в Москве. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Ну вот, мне кажется, мы зря в среду мы начали говорить про дачу.
1: Почему?
0: Потому что захотелось поехать туда.
1: Ну, как?
2: Ну, так еще часок и все.
1: Как сказал Антоха, после передачи уеду я на дачу.
2: Да. Да? И после передачи уеду я на дачу, когда вы очень хорошо поедете.
1: А ты живешь за городом, ты как на даче постоянно как будто бы.
2: Приезжайте.
1: Да мы с удовольствием, шашлыки, ты знаешь.
0: Ну, давай, у тебя там какой-то бассейн супер дорогущий.
2: Да, только установили бассейн, все, и дожди, понимаете?
1: Ничего, мы разгоним эти тучи.
0: У нас есть перекись водорода, если что, мы побрызгаем.
2: Жуков включил Аллегрова, по тучи разгонять пошло.
0: Ну что, друзья, доброе утро. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Антон Юрьев для вас.
2: Здравствуйте.
0: Полиночка тоже для вас.
1: Доброе утро.
0: И Дима Морозов для вас. Вот такая вот веселая дачная троица. Мы сегодня в растянутых трениках.
2: Да. Причем в одних.
1: В позе зю.
0: А как иначе?
2: Я в соломенной шляпе. Ты пугало меня назвал сейчас?
0: Как иначе, друзья? Ну это дача. На дачу все сводится.
2: Это дача, как иначе. Сегодня в стихах говорим.
0: Самое старенькое такое же. То, что жалко выбросить. Но для дачи сойдет. Но мы сегодня обсуждаем смешные случаи. Там, на вашей любимой даче, которую вы вспоминаете всей своей семьей, расскажите нам, пожалуйста, о них в нашей группе ВКонтакте.
2: Да, еще, пожалуйста, будьте добры, не откажите в любезности. Вот под постом в наш мессенджер, в Макс напишите. Там же вот классно, красивые фотографии.
1: Да,
2: видите, да?
1: Да.
2: Вот туда.
1: Можно
2: вот
1: прокомментировать, написать свою историю, либо в мессенджеры в личку.
2: В личку, да.
1: Да, 8-916-003-105-7. Пишите, вспоминайте про свою дачу, ну и сумку тоже.
3: На русском радио.

0: Смешной случай на даче, который вы вспоминаете до сих пор всей семьей. Мы сегодня обсуждаем, пишет нам Лена. Купил как-то папа новое современное удобрение, жидкое. Им надо грядки поливать из лейки. И сказали, что если делать это в дождь, будет наилучший эффект. Потому что во влажной среде это удобрение максимально полезно. Так вот, представляете себе картину. Льет дождь, причем сильно, а человек ходит и огород в это время поливает. Мы очень все долго смеялись, но вот папа в это верил.
1: Ну, ничего, москвичей этим не удивить, у нас тоже в дождь моют улицы.
0: Асфальт перекладывают.
2: А с шампунькой?
1: Да, нормально.
2: Я недавно это сам повюхал, знаете, там, ну, какой-то баблгам просто. Мне очень нравится, когда шампунь
1: балуют
2: помоет.
1: Нас. А вот от Дины пришло сообщение. Наш сын вырос в Дубае, приехал к деду в деревню, а там рукомойник. И он долго пытался понять, где сенсор, который воду включает. И так прикладывал ручки, и так делал пасы руками, пока мы не показали ему нашу систему умывальника вот этого.
0: Да-да-да.
2: Ну, это нормально. Я вам хочу сказать, что даже вот если не брать...
3: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363. Застройщик «Остроенгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
9: За рулем к свободе с «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос утренний Гевала, Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-233-5-0-263.
10: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Птица счастья была подозрительно синей.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
1: Русские перцы! Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дар речи, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
2: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
3: Какой-то экспериментальный.
2: Знаешь, в большом тебе положении. Это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
1: Где твоя разворотность, стоп?
2: А вот она.
3: Выворотность.
1: Ну, какая разница?
3: Большая.
2: Нормально, нормально, нормально.
3: Вот в плохом театре как раз разворотность.
2: Пусть будет разворотность, стоп.
3: Так, это я словарик запишу.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Смешные истории на даче, которые вы вспоминаете всей семьей, мы сегодня обсуждаем. Присылайте, пожалуйста, ваши. Вот Сагдиана нам написала. Ну, это другая Сагдиана. А в 17 лет впервые попала в деревню к родственникам. До этого всю жизнь жила в квартире в столице. И какой был мой шок, когда я зашла у них в уборную и увидела, что там вместо унитаза дырка, ну, традиционная. Да. Я выскочила оттуда с воплями: «Мама, у них украли унитаз!»
1: Ну да.
2: И теперь что делать?
1: Такие неудобства, конечно, дачи встречаются. Но сейчас, мне кажется, уже дачи все в основном...
0: Не все.
2: Не все есть.
1: В основном
2: вот эти,
1: уже.
2: Когда удобство во дворе, мне очень нравится.
1: Тебе нравится, да?
2: Ну, это, слушайте, на самом деле, это, знаете, это ну, тренировало, к примеру, меня, вот нас в ток свяжет, меня терпеть. Да. Потому что вот ты, значит, это, и понимаешь, что как бы вроде бы ведро, а ты уже взрослый, ты не можешь.

0: Такой домик, в нем инсталляция советской дачи. Там очень много всякого разного реквизита, одежда какая-то. Висит, значит, веревка с панталонами и халатами вот этими в мелкий цветочек. И однажды мы с друзьями там устроили костюмированные дачные посиделки. Мы переоделись, у него там есть форма машиниста поезда. Какие-то там буфетчицы, еще какой-то. В общем, мы все переоделись. Мы после катания на велосипедах среди борщевика и после чая в самоваре. У него настоящий угольный такой самовар. Да, мы вышли в этих костюмах на обочину и танцевали на потеху водителя.
1: Зачем вы туда выходили?
0: Произвели фурор.
1: Один вопрос.
0: Ну а что костюмом-то пропадать? Надо же шоу какое-то устроить.
1: Атмосферно, конечно.
2: Да.
0: Да, всем понравилось, самое главное.
2: Рио, даже Дейро. Красота.
3: Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?
4: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
3: Русское радио.
5: Крепче обнимай, сердце прижимай,
3: Только любимое.
6: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
3: Только лучшее.
7: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
3: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: вы нам расскажите, пожалуйста, историю смешную, которая с вами на даче произошла, и вы ее вспоминаете всегда. Все-таки лето, надо вот эти моментики как-то зафиксировать в памяти. Вот Венера нам написала, когда впервые привезла старшую дочку из другой страны к бабушке в деревню, она увидела коров вдоль дороги и спросила: а какие в этом зоопарке еще животные есть?
1: Да, я тоже всегда так удивляюсь, когда в деревне где-нибудь видишь козочку, там овечку, коровку, потому что, ну, в Москве мы что, никого не видим здесь.
2: Проверь, как странные деревни, вот такие жители там.
1: Вот если уж начали про животных, продолжу, поехали на дачу к друзьям. На тот момент у нас была собака, стаффордширский терьер и два щеночка. Значит, вечером с подругой смотрим, клубники много поспел, решили завтра собрать. Утром идем к грядке, клубники нет, и так 3 дня подряд. В результате засекли в 5 утра 3 собак, поедающих клубнику с грядки. У меня тоже есть мой той-пудель Вилсон, который был сейчас на каникулах у бабушки на даче у моей мамы. И что вы думаете, да? Клубнику с грядки, землянику, жимолость и черную смородину воровал с кустов.
2: Вот такая вот вечная жимолость.
1: Я знаю, что это вредно, как бы, не, ну, собака бежала сама, и вот действительно с куста ела смородину.
2: Что вредно? Если собака хочет, почему бы нет-то? Вот, если бы она бы это самое один раз бы съела ее, а не понравилось, тогда да. А так не хочешь и хочешь. Да.
1: Может быть, что-то не хватает.
2: Я,
1: например,
2: кот ест картофель фри. Я же ничего не говорю. Ну, нормально.
1: Ну, ты хороший.
2: Все, я все понял, короче. Значит, дача — это отдых, дача — это шутки, дача — это весело. Поэтому я предлагаю обмен. Значит, вы нам шутку, мы вам мировую славу и одежду. Не для дачи, а парад на выходную. Загружайте свои лучшие остроты на сайт rusradio.ru. Самые смешные я, Антон Юрьев, зачитаю на всю страну, а их авторов ждут эксклюзивные футболки с напечатанной шуткой. Все условия конкурса, естественно, на нашем сайте. Удачи вам!
0: Пишите, пожалуйста. Ну, а мы ждем, продолжаем ждать ваши истории на даче, которые с вами произошли смешные.
2: И приглашение туда. Нам,
0: кстати, вам. Почему нет?
1: Там, как мы любим закруточки.
2: Русские перцы. Тур по дачам.
0: Я даже со своим шезлонгом приеду.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это группа BIS.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Оля, тоже не плачьте, пожалуйста. Ну, там вот она прислала нам историю. Жалко цветочков, конечно. К ним на дачу приехали родственники отметить день рождения. Участок 4 сотки. Все густо, густо засажено. Узкие дорожки. И единственное место для танца – это вот перед беседкой. И вот, разойдясь в танце, наш родственник улетает прямо в розарий. И на одной ноге делает арабеск на зависть всем примам Большого театра.
1: Вау.
0: С ужасом на лице, зная мою трепетную любовь к розам, как дюймовочка, крутя невероятные фуэте, промчался по розарию с блаженной улыбкой, рухнул аккуратно между помидорными грядками. В этой дюймовочке 120 килограммов чистой мужской красоты на минуточку. До сих пор вспоминаем и хохочем. Оль, ну правда, розы можно новые посадить, а вот такой танец только раз в жизни увидишь.
1: Да, действительно.
2: Круто.
1: Да, танец с розами.
2: Танец с розами, да. Роза красная моя.
1: Пишет нам Светлана. Значит, на даче была баня, мы с подружками. 14 лет был тогда Свете. Решили погадать в полутьме с зеркалами. Значит, сидим, гадаем. Никого не трогаем. Залетает участковый.
0: Суженый, ряженый.
1: Да, подумал, что мы там кое-что варим запрещенное.
0: Там про напитки разные.
1: Да, значит, мы испугались. И мало того, что водой его окатили, еще и тазиком запустили в него с вениками.
0: Свет, молодец. Ну, потому что это может быть... Ведь это может быть оборотень какой-то. Банник.
1: Банник.
0: Ну, то есть мало ли кто. Тем более ночью вы вызываете там пиковую даму или что вы там делаете, гадаете.
2: Не, погоди, ну, а блюдце же как это сам?
1: Да там разные гадания есть.
2: Блюдце, ниточкой.
0: Там не блюдце, там на тазике.
1: Может быть, зеркалом, а тут тазик еще. Свечка, таз.
0: Ну, баня.
2: А на тазике как гадают-то в бане было?
1: Я тебе потом все расскажу. Когда там... Мы пропустили уже ту самую ночь, когда надо было гадать.
2: Да в любую ночь можно пойти в баню и погадать. Не получится погадать, помоемся.
1: Что ты пытаешься найти?
0: Да баню осталось хорошую найти.
1: А это у меня есть.
2: Да, ну, да, привет.
3: Русские перцы на русском радио. Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.
4: Обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: знаешь, у меня никогда сдачи не отпускают просто так. Мне всегда накладывают какие-то домашние яички, варенье, ягоду. Ну вот это возьми, медок еще возьми. Все свое, все свое, все свое.
1: Ну это же хорошо.
0: Конечно, хорошо.
1: Приятно всегда. Да. Приезжаешь и к друзьям, и к близким, родственникам, и уезжаешь не с пустыми руками.
0: С полным багажником.
1: Да.
0: Нам Танечка еще написала по сегодняшней теме. Было по 9 лет, они с семьей приехали на дачу, решили с детьми поиграть в игру «Казаки-разбойники». Рисовали там стрелочки. И пока наши родители занимались на огороде, мы были разбойниками и решили схитрить. Рисовали стрелочки в разные направления, тем самым решив запутать казаков. И по итогу сами заблудились, и нас родители искали до вечера, так как мы решили идти по своим же стрелочкам, а сами заблудились. И это я к чему? К тому, что Дмитрий Оленин никогда не заблудится.
2: Итак, у нас в гостях чемпион мира по спортивному ориентированию по пересеченной местнице Дмитрий Оленин.
1: По стрелочкам.
3: Привет, привет.
1: Привет.
3: Вообще-то я сам делал так же в детстве. Это моя самая была любимая игра детская.
1: Да.
0: Запутывал всех.
1: Да. Казаки.
3: Да.
0: А мы еще, знаешь, как делали? Мы зачеркивали стрелочку. Типа уже кто-то по ней прошел.
1: А какие хитрые все, смотри.
2: А я бумажки из деревьев вот так убрал и выкидывал, чтобы никто не нашел маршрут.
3: Но к нам дорогу все находят.
2: Одна зачитайте Хорошевская, дом 12, пожалуйста, приходите.
1: Ну, расскажи нам, Дмитрий Оленин, какой у тебя был смешной случай на даче, который ты вспоминаешь?
3: Знаешь, нет у меня дачи. Нет у меня дачи.
1: А у друзей?
0: Все случаи были грустными.
3: Ну, полицию не вызывали.
1: А, это уже хорошо.
2: А что, вы там не веселились, что ли? Я не понимаю, что это такое.
3: Ну, если Оленин и дача, это уже веселье.
2: Это уже веселье, конечно, что. А полиция приехала тоже рядышком. Давайте, стол накрыли.
0: А, подожди, ну скажи, у кого из самых...
3: Все эти истории я расскажу в своем эфире в ближайшие 5 часов.
0: А, ты напишешь в книге, в мемуаре.
2: То есть, погоди.
1: Книга нам тоже нужна.
2: Тема про дачу еще на 5 часов продолжается, что ли?
1: Она не раскрылась полностью.
2: Вообще удобненько, вообще. Пойдемте отдыхать. Поехали на дачу, правда.
1: Хотелось бы.
2: Отлично. Морозов, Жуков, Юрьев, вам до

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление чуть ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 23.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества. И выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
5: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим. Доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. 0+.
7: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Текстиль «Профи» приглашает на выставку промышленного дизайна от текстиля до автомобиля. Редкие экспонаты из новой Третьяковской галереи в Иванове с 10 июля до 10 октября. Подробности на сайте tpdefiskiv.ru.
9: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501.

0: Русское радио.
1: Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май.
0: Только любимое.
2: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
0: Только лучшее.
3: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
4: Вот оно какое!
5: Наше
4: утро!
6: Русские перцы!
7: А вот жемчужина со дна моря легко нырнул и вынырнул с ракушкой. А внутри ракушки было кольцо. Было очень неожиданно. Конечно, она сказала, да, естественно, женаты 5 лет, есть уже сын, и вот недавно родилась дочка.
8: Ты смотри, да. Это ж как, это он предварительно же до этого за неделю приезжал, договаривался с рыбами, чтобы...
9: Там царь Тритон ему.
8: Какой Тритон? Там Палтус просто. Там Палтус-ювелир, знаешь, раз тихонечко подложил, говорит, бери, дружище, и все нормально.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме разрабатывают законопроект о долгосрочной аренде жилья с льготной ставкой. Документ создаст четкие правила для этого рынка. Проект ориентирован в первую очередь на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку и не подпадают под социальный найм. Договор с арендатором будет бессрочным и передаваться по наследству. Минюст предложил все свидетельства из ЗАГСа, в том числе о рождении ребенка и заключении брака, выдавать в электронном виде. Законопроект уже готов, сейчас он проходит общественное обсуждение. По задумке, свидетельство о браке не будет отдельным документом. Его можно будет скачать и распечатать в нужный момент или предъявить на экране телефона. Бумажные свидетельства по-прежнему будут выдаваться, но только по просьбе заявителя. Маркировку продуктов в стране дополнят данными о сахаре, соли и трансжирах. Такие меры станут частью борьбы с факторами риска неинфекционных болезней. Введение такой маркировки ожидается к февралю 2027 года. Реализацией задачи займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвитие, Минпромторг, а также аналитический центр при правительстве. По результатам выполненной работы в Кабмин будет представлен доклад. Каждый пятый россиянин за последний год направил на финансовую поддержку родственников и друзей свыше 100 тысяч рублей. При этом почти половина граждан готовы помогать близким безвозмездно, а каждый четвертый в случае необходимости согласен отдать на это все свои накопления. Чаще всего, по данным опроса, россияне помогают родителям. Об этом сообщили 30% респондентов. Еще 26% регулярно получают просьбы от близких друзей. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости на русском.

Привет, привет, привет всем и каждому. Ну вот и все, дорогие друзья. Вот она, середина лета. 15 июля сегодня. Кто-то из вас в отпуске, кто-то на работе, но у всех хорошее настроение.

0: Реклама на русском. За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
1: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
2: В «Соколе» грандиозные летние распродажи мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
3: 18 июля в парке Степанова второй фестиваль «Играй гармонь на радость людям». Талантливые гармонисты исполнят народные песни и задорные частушки. Мелодии, которые согревают душу. Приходите всей семьей. 18 июля в 11:00 парк Степанова. Фестиваль «Играй гармонь на радость людям». 0+.
4: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер.

0: рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Как симпатию проявлять будете? Картой? Или наличными? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Радирска. Модель за 2000.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
12: Ну?
11: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
13: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
14: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
15: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
16: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
17: Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

знаете мальчишку, который умеет шутить? Так давайте его к нам сюда, на Русское радио. Хотите, чтобы вся страна улыбнулась именно вашей шутке в нашем эфире? Придумайте шутку и присылайте ее к нам на сайт rusradio.ru. Самые лучшие шутки озвучат в эфире Юрий Антон.

0: Реклама на русском.
1: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», Належневская, 55, 0+.
2: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

Только лучше. Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минцифры разработала порядок получения компенсации от банка или оператора связи для граждан, которые перевели деньги телефонным мошенникам, если финансовая организация или оператор не выполнили требования законодательства и не предотвратили хищение средств. Соответствующий проект постановления правительства проходит общественное обсуждение. Минэкономразвитие предложило сделать карточки товаров с привязкой к истории клиентской базе активом, который принадлежит не только платформам, но и селлеру. Это позволит продавцу переходить с одной платформы на другую. Сейчас же маркетплейсы получают конкурентные преимущества за счет монополизации данных внутри своей экосистемы. Проработать вопрос предложил министр экономического развития Максим Решетников. В общественной палате предложили создать для школьников чек-лист по оказанию первой помощи. По мнению авторов инициативы, наличие медпунктов особенно актуально для крупных школ, однако гораздо важнее, чтобы и педагоги, и ученики владели практическими навыками. Предложение поступило на фоне утвержденного правительством плана по улучшению системы медицинской помощи детям в образовательных учреждениях. Общественники считают, что необходимо внедрить систему специальных курсов. К июлю 64% работающих россиян не успели полностью использовать положенный отпуск. Практически не отдыхали с начала года сотрудники науки и образования. Более 28 дней сохранили 35% представителей этой сферы. Среди работников, у которых еще есть отпускные дни, 30% планируют путешествия по России, а 18% собираются за границу. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Здравствуйте всем! Середина лета сегодня отмечаем, 15 июля на календаре. Но при этом я абсолютно уверен, у каждого хорошее летнее настроение, потому что в эфире звучат ваши самые любимые на русском.
1: Время

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозные летние распродажи мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
8: 18 июля в парке Степанова второй фестиваль «Играй гармонь» на радость людям. Талантливые гармонисты исполнят народные песни и задорные частушки. Мелодии, которые согревают душу. Приходите всей семьей. 18 июля в 11:00. Парк Степанова. Фестиваль «Играй гармонь» на радость людям. 0+.
9: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Камера, мотор, начали!
6: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.

0: 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: августе наши русские перцы отправятся в Нижний Новгород на спортивные выходные и, возможно, вместе с вами. У нас есть три поездки на двоих, и чтобы побороться за этот приз, я предлагаю вам прямо сегодня, не откладывая в долгий ящик, сделать это. Снимите видео со своим личным спортивным достижением. Сделать это можно до 24 июля включительно. Видео это загружаете либо к нам на сайт rusradio.ru, либо размещаете на своей странице в соцсетях ВКонтакте и в Одноклассниках. Обязательно с хэштегом «Русское на спорте». Станьте победителем дня и выиграйте поездку. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
3: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играют вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: Камера, мотор, начали!
15: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
16: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
17: В «Сбере» самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
18: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
19: Что-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу. Рекламная служба русского радио 5797799.

не лето, заходя к себе в офис компании. Говорит, все, дорогие мои, улетайте, улетайте в отпуск, наслаждайтесь и там проведите самые ваши лучшие дни. Те, кто уже в отпуске, вам отпускной привет. Ну а те, кто на рабочих местах, мы с вами еще отдохнем.

0: Реклама на русском.
1: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пёс.
5: «Текстиль-профи» приглашает на выставку промышленного дизайна от текстиля до автомобиля. Редкие экспонаты из новой Третьяковской галереи в Иванове. С 10 июля до 10 октября. Подробности на сайте tpdefiskiv.ru.
6: 18 июля в парке Степанова второй фестиваль «Играй гармонь» на радость людям. Талантливые гармонисты исполнят народные песни и задорные частушки. Мелодии, которые согревают душу. Приходите всей семьей. 18 июля в 11:00 парк Степанова. Фестиваль «Играй гармонь» на радость людям. 0+.
7: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Wildberries сократила сроки выплат ивановским продавцам. Это позволит предпринимателям быстрее получать доступ к выручке с продаж и эффективнее управлять оборотными средствами. Ранее компания увеличила срок выплат с 2 до 4 недель. По обращениям бизнес-сообщества региона к взаимодействию с маркетплейсами подключились областные власти. Ряд проблемных вопросов уже решен. Добавим, Ивановская область 2021 года лидер после Москвы и Санкт-Петербурга по объему продаж в крупнейших интернет-магазинах. За 5 лет оборот вырос более чем в 10 раз. Аферисты все чаще применяют двухэтапные схемы телефонного обмана, основанные на социальной инженерии. Об этом сообщили в МВД, передает РИА Новости. Первый этап – это создание тревоги. Гражданину поступает внешне безобидный бытовой звонок под любым предлогом. Запись к врачу, замена домофонных ключей, проверка счетчиков или другая рядовая ситуация. В ходе разговора человека просят продиктовать код из СМС. Второй этап схемы – это подтверждение опасности. Спустя некоторое время раздается новый звонок от якобы сотрудников правоохранительных органов. Они сообщают, что предыдущий звонок был мошенническим и пугают тем, что персональные данные или сбережения уже под угрозой. В Кинешме нашли место для нового кладбища. Оно появится на свободном участке недалеко от кладбища Корба и будет рассчитано на более чем 20 тысяч захоронений. На работы выделят около 100 миллионов рублей. Начнут строительство с подъездной дороги. Отметим, что на городских кладбищах Затенки и Сокольники хоронить запрещено, а на кладбище Корба мест почти не осталось. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Вот они наши с вами экваторы. В Москве уже заполдень, на календаре 15 июля, серединка лета. А что вы уже успели сделать, что вы попробовали, где побывали? Если еще ничего не успели, но у вас есть полтора месяца впереди.

0: песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Мечты сбываются, если поступаешь правильно. Верхневолжский агробиотех предлагает получить высшее образование по направлениям: агрономия, зоотехния, агроинженерия, ветеринария, продукты питания животного происхождения, землеустройство и кадастры, ландшафтная архитектура, экономика, управление ресторанным бизнесом, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Иваново, Советская, 45, телефон 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
1: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
2: За рулем к свободе с «Юсберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос Утоснедевала, Владимирская область, село Чириково, УКРН 13-233-00-263.
4: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
5: Пьяный олень дороги не хозяин.
6: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника – точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?

0: сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский альбом
0: на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовок.

0: Мастеркард Амир Суприм от платежной системы МИР. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. МИР. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИР ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
11: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Утренний Крайм Ринаровском радио с песней «Отпускника». Ну вот сейчас вы, возможно, заходите в море где-нибудь в Геленджике, в Сочи или еще где-нибудь, и волна прохладненькая такая, раз вам по коленочке. Вы думаете, нет, пойду дальше, пойду глубже. А мы вам здесь на рабочих местах по-белому завидуем и поздравляем всех, кто в этот день, в середину лета, отмечает свой отпуск. Ну или просто давайте отметим наше хорошее настроение под песню народного.

0: Реклама на русском. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Мы едем, едем, едем.
2: Куда?
1: Где интересней.
2: Во вторник и четверг в 11:30 отправляемся в радиопутешествие по России. «Русские каникулы» с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», «Байкальская сказка», «По золотому кольцу», «Жигулевские выходные», «Серебряный маршрут» и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». 12+.
3: Конфеты

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
4: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт доступный для каждого.
5: Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: Камера, мотор, начали!
7: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Русское радио приглашает.
10: Юрий Стоянов.
11: Дед, это я.
10: Федор Добронравов.
12: И я, дед Сладик, тоже.
10: Впервые вместе на большом экране.
13: Таких дедушек не бывает.
10: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
14: 6+.
15: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.
1: Опять у

Новая песня на русском радио Александра Воробьева. Привет, моя меланхолия. Но вы знаете, что нужно делать. За любую новую песню нужно тут же проголосовать на нашем сайте rusradio.ru. Зайдите, поставьте клик. Вам 2 секунды работы ваших дел, а артисту золотой граммофон. С наступающим золотым граммофоном поздравляю уже нас. Билеты и вся информация есть у нас на сайте. Заходите, пожалуйста, ждем вас в гости в декабре.

0: Реклама на русском.
1: Собирайте ребенка в школу. В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват». С программой «Полосатый рейс» вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. 0 плюс.
6: 18 июля в парке Степанова второй фестиваль «Играй гармонь» на радость людям. Талантливые гармонисты исполнят народные песни и задорные частушки. Мелодии, которые согревают душу. Приходите всей семьей. 18 июля в 11:00 парк Степанова. Фестиваль «Играй гармонь» на радость людям. 0 плюс.
7: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
4: Да.
3: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти, картина по номерам не закончена.
4: Господи, я испугался, я думал, ты просто... Моток шерсти, он разбрасывает и играет с ним, понимаешь?
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы». На русском радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме предложили разрешать стройку в зоне затопления только при наличии уже построенных и введенных в эксплуатацию защитных сооружений. Как отмечают парламентарии, зачастую застройщики указывают в проектной документации планируемые защитные сооружения, но впоследствии не возводят их, при этом получая разрешение на строительство. Между тем, в стране предложили создать систему проверки квалификации риэлторов через мессенджер Макс. Инициатива предусматривает специальную отметку для специалистов, подтвердивших свой профессиональный статус, сообщает РБК. Проверить сведения о специалисте пользователи смогут через государственный реестр. Российский союз участников рынка недвижимости направил предложение в Минцифры. Ведомство подтвердило, что обращение сейчас рассматривается. За первое полугодие количество поездок по стране сократилось на 3% год к году, до 40 миллионов, пишут ведомости. Минэкономразвитие подтвердили тенденцию об охлаждении туристического рынка. В ведомстве уточнили, что только в июне число бронирований сократилось примерно на 4% в годовом выражении. Эксперты связывают такую динамику с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. Сегодня отмечается Всемирный день навыков молодежи. По мнению экспертов, для современной молодежи одной из ключевых способностей является критическое мышление. Особенно при взаимодействии с нейросетями важно уметь самостоятельно анализировать информацию, проверять факты, оценивать достоверность источников и не воспринимать ответы искусственного интеллекта как безусловную истину. Наряду с критическим мышлением все большую роль играет и цифровая грамотность. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

день. Всем желаю настроения, как будто бы вы в отпуске. Вот сидите вы сейчас в своей бухгалтерии, в налоговой, в автомобиле, еще где-нибудь в каком-нибудь кабинете или просто на вашем рабочем месте. Ощущайте себя так, как будто вы сейчас на берегу моря.

0: Реклама на русском. Умножай знания, двигайся к цели. Колледж Верхневолжского агробиотеха предлагает получить среднепрофессиональное образование после 9 и 11 классов по следующим направлениям: ветеринария, агрономия, кинология, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Телефон 32 94 23. Агробиотех – это твой успех.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
8: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна? Позвони мне.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
4: Так, это получается, что кто-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
3: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
1: 1 плюс 6, 8?
3: Ой.
4: Нормально.
3: У меня плохо с нумерологией.
4: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
1: Ой, Морозов, я такое не забуду.
4: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы».

0: Реклама на русском.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии. Или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.

0: Круглосуточно. 6+. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Ну,
1: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Вернем.

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном

0: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 15+. Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

специально для вас. Я вам честно признаюсь, когда я слышу в эфире русского радио эту песню и я сам за рулем в автомобиле сижу, я врубаю на полную. Нравится мне эта песня. Юлия Савичева прямо сейчас, а буквально через 15 минут ваши имена прозвучат в столе заказов. Готовимся передавать приветы и поздравления.

0: Реклама на русском.
1: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55, 0+.
2: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Текстиль Профи приглашает на выставку промышленного дизайна от текстиля до автомобиля. Редкие экспонаты из новой Третьяковской галереи в Иванове с 10 июля до 10 октября. Подробности на сайте tpdefiskiv.ru.
4: 18 июля в парке Степанова второй фестиваль «Играй гармонь на радость людям». Талантливые гармонисты исполнят народные песни и задорные частушки. Мелодии, которые согревают душу. Приходите всей семьей. 18 июля в 11:00 парк Степанова. Фестиваль «Играй гармонь на радость людям». 0+.
5: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Русские перцы! Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
3: Так, это получается, что кто-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
2: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
4: 1 плюс 6, 8?
2: Ой.
3: Нормально.
2: У меня плохо с нумерологией.
3: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
4: Ой, Морозов, я такое не забуду.
3: Дима, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представить ваши интересы в бухгалтерии,

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство внесло изменения в перечень типовых государственных и муниципальных услуг, добавив в него новые социально значимые выплаты. Теперь граждане смогут получить финансовую помощь на приобретение нового жилья или на проведение капитального ремонта, если их имущество пострадало в результате чрезвычайных ситуаций природного характера или терактов. И к другим темам. Иностранцам без страхового стажа предложили ограничить выплату пособий по беременности. По мнению авторов законопроекта, это позволит сэкономить бюджетные деньги. Соответствующий законопроект одобрило правительство. Согласно документу, социальные выплаты, в том числе больничные пособия по беременности и родам, могут назначаться иностранцам только при наличии страхового стажа не менее 6 месяцев. Привязку банковских карт для пробных подписок предложили запретить. Парламентарии направили обращение в Минцифры. Некоторые сервисы требуют передать банковские данные, чтобы предоставить доступ к бесплатному периоду. Однако пользователи забывают отменить подписку, что приводит к автоматическим списаниям. Так россияне месяцами оплачивают услуги, которыми уже не пользуются, пояснили авторы инициативы. Большинство россиян считают, что корпоративные мероприятия объединяют коллектив, однако не всегда готовы в них участвовать, показал опрос. Главной причиной отказа сотрудники называют неудобное время или место проведения, так ответили 34% респондентов. Еще 26% россиян отказываются от корпоративных мероприятий из-за того, что не хотят тратить свободное время. 22% готовы участвовать в корпоративных мероприятиях, если им интересна программа. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Начало 3 в Москве. Всем здравствуйте, всем добрый день. На русском радио начинается стол заказов. Сегодня середина лета, давайте так ориентироваться, 15 июля. И кто-то из вас наверняка что-то специальное сегодня отмечает. День рождения, свадьба, может быть, у вас детки родились, внуки. Радуйтесь этому событию и позвольте нам тоже к вам, к вашей радости присоединиться. Пришлите нам это сообщение, а я, Дмитрий Оленин, на всю страну обязательно его передам. Все наши мессенджеры привязаны к одному номеру телефона 8-916-003-105-7. Жду ваших сообщений и, конечно же, загляну в наше сообщество ВКонтакте. Жду. Присылайте.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Счастливая Александра хвастается своим отпуском. Пишет: ура! Мы уехали в отпуск. О море, о море. Привет вам. И как мы любим говорить, вы там за нас тоже покупайтесь, пожалуйста. Дальше сообщение от Юлии. Здравствуйте, Русское радио. Привет моему любимому мужу Евгению, с которым мы уже третий день едем из Владивостока на машине домой на Урал. Пожелайте нам легкой дороги. Легкой дороги вам, Юль и Жень. Быстрее доехать. Привет, Русское радио. Поздравляю своих родителей Васильеву Зинаиду Егоровну и Александра Ивановича с сапфировой свадьбой. 45 лет проведенных вместе. Счастья и радости вам от всей души. Мы постараемся вас не огорчать и радовать. Ваши дети Люда и Сергей, сноха Мария, 5 ваших любимейших внуков, ну и, конечно же, все Чебоксары и все родственники. Поздравляем!
0: Реклама на русском.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозные летние распродажи мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ГОСУ Дзинева, Владимирская область, село Чиликово. ОКН 13-233-50-263.
10: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще несколько ваших прекрасных сообщений. Анюта пишет нам. В этот прекрасный день я от всей души поздравляю с днем рождения тебя. Желаю тебе всего самого хорошего. А тебя это дядя Слава. Дядь Слав, для вас самые лучшие слова прозвучат и от Анюты, и от ваших родственников. Пусть жизнь ваша будет всегда прекрасной и насыщенной хорошими моментами. Пусть твои воспоминания будут только светлыми и хорошими. Пусть тебя окружают только такие люди, которые помогают тебе всегда и во всем, и, конечно же, обязательно подняться еще выше. Пусть работа будет легкой и любимой, а зарплата высокой и желанной. Глаза пусть твои всегда сияют, так же, как и сейчас. Деньги не кончаются пусть, а все твои мечты сбываются так быстро, как это возможно. Еще раз с днем рождения от Анюты и от всех друзей. Привет, Русское радио, передайте Мише Марвину, пожалуйста. Поздравляем с днем рождения от Анастасии, желаем счастья и любви. Привет, Русское радио, сейчас еду со своими любимыми родителями на дачу. Передаю им привет маме Марианне, папе Сергею Хабловым. А еще у папы был вчера день рождения. Еще раз с прошедшим праздником. Ну, давайте так уже. Давайте с наступившим вас вашим Новым годом. Вот так вот. Давайте пожелаем. Так, что вам желает папа? Счастья, здоровья, всего самого наилучшего и оставаться таким же лучшим папой. Я вас очень сильно люблю. Ваша доченька Юлиана.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Ты только

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Лена прислала нам сообщение. Пономарев, с днем рождения. Люблю тебя. Счастья, здоровья тебе желаю. Привет, Русское радио. Всем девочкам из администрации Борисоглебского психдиспансера. Передаю всем коллегам привет и слова поддержки в такое нелегкое время в связи с реорганизацией учреждения. Передайте нам всем, пожалуйста, чего-нибудь хорошего. Хорошего вам передаю. От Юрия сообщение. Привет всем сотрудникам ресторана White Hart Pub на Неглинной. Ждем хорошего рабочего дня для Роберта. От Юрия особенный привет. Привет и поздравления с днем рождения в Екатеринбург для моего сына Феди. Ему сегодня 19 лет. Здоровья, удачи ему, всех благ желает папа Александр. Им еще одно сообщение. Привет лучшему мужу Димуле. Солнышко, легкой тебе недели. Я тебя очень люблю. Это написала Наталья.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Буквально пару приветов и кое-что приятное у меня есть для вас. Передаю привет друзьям из поселка Ерофей Палыч. Я их очень сильно люблю и благодарю за то, что они есть в моей жизни. От Романа сообщение передаю поздравления для своей жены Инны. У нас сегодня годовщина. Мы вместе 12 лет. У нас два сына. Очень тебя люблю, моя дорогая. Это Роман из Липецка прислал сообщение. Привет коллегам из компании Games Group. Всем хорошего настроения и жирных продаж пожелали. А у меня для вас есть приятный подарок. Вот у меня вот прямо передо мной, почти в руках у меня, есть пропуск на незабываемый летний вечер. Послезавтра, в пятницу, 17 июля, в Москве, в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» на летней сцене на воде будет сольный концерт Сергея Лазарева. Два приглашения на этот концерт я подарю тому, кто первый дозвонится к нам в студию. Набирайте 8495.

0: подарков на русском радио.
1: Самое время осчастливить кого-то из вас. И к нам из Калуги на русское радио дозвонился Александр. Саш, приветствую вас.
2: Да, добрый день всем. Да,
1: давайте.
2: Прекрасного лета,
1: да,
2: без дождей.
1: Да, давайте поднимем настроение вашим друзьям. Кому именно?
2: Ну, в первую очередь хочу свою девушку Марию поздравить с начавшимся отпуском. Желать хорошего настроения за дня в день. Она вот очень любит Сергея Лазарева. Возможно, удастся попасть на его концерт вместе с ней.
1: Ну, возможно, удастся-то удастся. А вот пробиться к сцене, это уже будет ваша задача, потому что, вы знаете, нам очень приятно, что наш летний фестиваль, который мы проводим уже больше 10 лет, выбирают поклонники Сергея Лазарева. И на самом деле в эту пятницу, послезавтра, состоится не просто концерт, а слет со всей страны всего фан-клуба Сергея Лазарева. Там будут самые-самые-самые настоящие фанаты, и вы... Я поздравляю вас, Саша, от русского радио вам два приглашения послезавтра в Я-клуб-ресторан Шорхаус, где выступит сам Сергей Лазарев. Большой живой концерт, сцена стоит прямо на воде, а вы будете стоять прямо рядышком со сценой, потому что у вас самые лучшие места в танцевальном партере. Ждем вас послезавтра на нашем фестивале.
0: Время подарков на русском радио.

0: Стол заказов на русском радио.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг другу.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: я тебе приготовлю.
1: Если станет невкусно.
0: Нет.
1: Я тебя побью, вот.
0: С тобой невкусно не бывает, дамы и господа. Прошу приветствовать аплодисментами.
1: Здравствуйте.
0: Иван Соловьев.
1: Здравствуйте.
0: Вань, привет.
1: Ну, привет.
0: Слушай, мы с тобой 2 дня не общались. И я прям проголодался. Рассказывай, что будет сегодня?
1: Сегодня вообще отмечается день хот-дога. Понятное дело, что это не наша, ну как бы не наша история, но мы все равно хот-доги любим. И я сегодня расскажу рецепт и покажу у себя в кулинарном канале настоящий рецепт русского хот-дога. Наши русские просто его немножко модернизировали и сделали так, что нам всем теперь вкусно.
0: А вот у меня к тебе каверзный вопрос.
1: А ну-ка.
0: А ты за сосиску или за сардельку?
1: Я за длину. Сосиска же тоже длинная может быть. А в хот-доге сосиска должна свисать с концевого батона.
0: А сарделька большая тоже.
1: Сарделька. Ну вообще, как говорят, что в рот полезло, то полезно, и большому куску рот радуется. Но я все-таки люблю, знаешь, такой хот-дог, чтобы вот не вываливалось все, когда ты его ешь. Чтобы нормально.
0: Но потом рукавом вот так вытер, и все.
1: Ну, это же тоже вкусно.
0: Вот на это мы и расходимся. Иван за сосиску, я за сардельку, да. Друзья, и сегодня в 16:30 обалденный рецепт русского хот-дога. Не пропустите. Пока.

0: Реклама на русском.
1: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. 0+.
5: 18 июля в парке Степанова. Второй фестиваль «Играй гармонь» на радость людям. Талантливые гармонисты исполнят народные песни. Песни и задорные частушки. Мелодии, которые согревают душу. Приходите всей семьей. 18 июля в 11:00. Парк Степанова. Фестиваль «Играй гармонь» на радость людям. 0+.
6: Тучи – это недовольные жизнью облака.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня Центр Сберком принял постановление о проведении электронного голосования на сентябрьских выборах. Приезжие из других городов смогут проголосовать на любом московском избирательном участке с помощью терминалов электронного голосования. Уточняется, что электронное голосование на участках ни в одном субъекте, кроме как в Москве, пока невозможно. И к другим темам. В Госдуме разрабатывают законопроект о долгосрочной аренде жилья по льготной ставке. Документ создаст четкие правила для этого рынка. Проект ориентирован в первую очередь на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку, но не подпадают под социальный найм. Договор с арендатором будет бессрочным и передаваться по наследству. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала одним из главных достижений на своем посту за прошлый год – завершение Всероссийской инспекции социального сиротства. Благодаря реализации этой программы удалось значительно снизить число случаев лишения родительских прав в семьях, попавших в сложную жизненную ситуацию. Также в некоторых регионах начали внедрять службы бесплатной юридической помощи и институты кратковременного присмотра за детьми. Ключевым достижением работы уполномоченного можно считать снижение числа детей в соцучреждениях на 10%. Более половины россиян доверяют искусственному интеллекту. Аналитики отмечают, что наиболее высокий уровень полного доверия у молодежи от 18 до 24 лет, а люди старше 45 сохраняют осторожность. Обычные нейросети используют для создания контента. Тексты, изображения и видео с его помощью создают 52% опрошенных. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском.

вот ты какая! Середина, лето. Я, знаете, я вчера сам себе придумал такую примету. Какая сегодня будет погода, такое лето и будет до конца дней своих. Ну и что? Мне нравится. С утра выхожу на балкон с чашкой кофе. Свежо на улице. Не прохладно, свежо, не путайте. Днем не душно, нормально, солнце светит. Ну а вечером будет, конечно же, прохладно. Вот самый то, прям в десяточку. И пусть, друзья, у вас будет погода что надо, вот чтобы вам по душе было. Ну а за погоду в эфире, конечно же, отвечать буду я. Ближайшие 5 часов, Иван Соловьев с вами. Повеселимся и потанцуем. И даже немного погрустим. Ну а почему бы и нет? В общем, будет все, я вам обещаю. Начинаем прямо сейчас. Владимир Пресняков уже с нами. Николай Басков и Таисия Повали. И «Елка». Все это здесь, на русском. Нам вместе хорошо.

0: Реклама на русском. Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Я вообще хорошо готовлю! Только невкусно.
2: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

бы всегда такая красота. Сейчас поясню, о чем я. Выхожу сегодня днем из подъезда ехать на эфир. Раньше вот почему-то не замечал. А сегодня прям, знаете, прям взгляд упал, прям замер. Столько красивых цветов у подъезда растет. Разные, разных цветов, размеров, клумбы. И все так ухоженно, все так аккуратненько. Я даже на видео снял. Я представляю, сколько сил в это вложено, сколько заботы, сколько любви. Я вот такими людьми очень восхищаюсь. Спасибо вам за это. Мне кажется, в каждом доме, да, в каждом подъезде есть такие. Но я прав? Ну, наверное, прав. А те вот, кто обрывает, срывает или топчет эту красоту, я хочу вам сказать, вы очень плохие люди. Вам по рукам. Не делайте так, уважайте труд других людей. Ну и, конечно же, еще раз вот тем, кто это создает, низкий вам поклон. Будьте здоровы! Вы слушаете Русское радио. В нашем эфире, кстати, тоже красиво. Эту красоту создаю я, Иван Соловьев. Группа «Моя Мишель», группа «Бандерас» и Дмитрий Маликов. Вот так и продолжим.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Мам, а почему трава зеленая?
6: Откуда берется гром?
7: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».

0: Бежит Плюс.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Русское радио приглашает.
4: Мороженое, чипсы.
5: Таких дедушек не бывает.
6: Отец твоего отца.
3: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
5: Нам надо их помирить.
3: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
7: 6+.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Это раньше вы просматривали интернет. А теперь интернет просматривает вас. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

0: Дожди.
1: Ой, дожди нам уже так надоели. Но после недельных дождей погода у нас теплая, солнечная. Что это значит? А это значит, грибы сейчас попрут. Ну, я уверен, грибники на выходных уже навострились на тихую охоту. Ну и золотое правило. Помните, если сомневаетесь и не знаете, что за гриб, мы его в корзину с собой не берем. Мы его даже не срываем. Потому что несъедобные грибы, они тоже важную функцию в лесу выполняют. Ой, я как представлю. Картошечка жареная с грибочками, да зеленым лучком. А зимой баночку маринованных открыл, лучка добавил, майонезом заправил. Вкусно, приятного аппетита, если обедаете. Иван Соловьев с вами.

знаю, мы давным-давно говорим прямым текстом. Пора, ребята, вашему чувству юмора прозвучать на многомиллионную аудиторию в русском радио. Ну, придумывайте шутки. Присылайте на сайт rusradio.ru. Мы их смотрим, мы над ними смеемся. Лучшие шутки выбираем, и их озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а авторы получат в подарок эксклюзивную, подчеркиваю, эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности смотрите на нашем сайте rusradio.ru. Я желаю вам хорошего настроения. Я желаю вам веселого настроения. Если вдруг кому-то взгрустнулось, не знаю по какой причине, просто махните рукой, все пройдет. За черной полосой всегда идет белая. А студио продолжает наш эфир. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго-доброго.

0: руководитель лично поздравляет каждого с днем рождения, с профессиональными праздниками. И, внимание, подарки на Новый год. Например, полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом.
1: Вот это кайфово.
2: Представляете? Это кайфово. Но тут есть вариант, что как бы начальник хочет от кого-то избавиться.
1: Можно же передарить.
2: Передарить нельзя.
1: Почему это?
2: А сегодня на воздушном шаре у нас летит Димочка Морозов. До свидания.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов».

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и Новомода. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Если перед вами открываются все двери, значит, вы в супермаркете. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Жать курс на юг. Я вот помню, когда был ребенком, родители, наверное, это было начало 90-х, да. Полгода, за полгода до поездки начинали готовиться, чтобы всей семьей отправиться на юга в эту поездку долгожданную. Как это было здорово. То на машине, иногда на поезде. Ну, редкий случай, когда на самолете, но все равно отправились на юг. И фотографии, фотографии. До сих пор, кстати, сохранились фотографии, даже уже цветные, с тех самых путешествий. Кто-то сейчас наверняка сидит, составляет список, чего бы не забыть с собой взять в отпуск. Составляйте, ничего не забудьте. Самое главное, отличное настроение с собой. Вот это, чтобы было с вами всегда. Ну и нас, Русское радио, берите. Мы с удовольствием отправимся с вами в любое путешествие. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев. Это я. Хорошего всем дня.

0: Реклама на русском.
1: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
2: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
3: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. Ноль пёрс.
4: «Текстиль Профи» приглашает на выставку промышленного дизайна от текстиля до автомобиля. Редкие экспонаты из новой Третьяковской галереи в Иванове. С 10 июля до 10 октября. Подробности на сайте tbdefiskiv.ru.
5: 18 июля в парке Степанова. Второй фестиваль «Играй гармонию». На радость людям. Талантливые гармонисты исполнят народные песни и задорные частушки. Мелодии, которые согревают душу. Приходите всей семьей. 18 июля в 11:00. Парк Степанова. Фестиваль «Играй гармонь» на радость людям. 0+.
6: У подножия горы все умные. А потом уж как пойдет.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901 500.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Wildberries сократила сроки выплат ивановским продавцам. Это позволит предпринимателям быстрее получать доступ к выручке с продаж и эффективнее управлять оборотными средствами. Ранее компания увеличила срок выплат с 2 до 4 недель. По обращениям бизнес-сообщества региона к взаимодействию с маркетплейсами подключились областные власти. Ряд проблемных вопросов уже решен. Добавим, Ивановская область 2021 года лидер после Москвы и Санкт-Петербурга по объему продаж в крупнейших интернет-магазинах. За 5 лет оборот вырос более чем в 10 раз. Аферисты все чаще применяют двухэтапные схемы телефонного обмана, основанные на социальной инженерии. Об этом сообщили в МВД, передает РИА Новости. Первый этап – это создание тревоги. Гражданину поступает внешне безобидный бытовой звонок под любым предлогом. Запись к врачу, замена домофонных ключей, проверка счетчиков или другая рядовая ситуация. В ходе разговора человека просят продиктовать код из СМС. Второй этап схемы – это подтверждение опасности. Спустя некоторое время раздается новый звонок от якобы сотрудников правоохранительных органов. Они сообщают, что предыдущий звонок был мошенническим и пугают тем, что персональные данные или сбережения уже под угрозой. В Кинешме нашли место для нового кладбища. Оно появится на свободном участке недалеко от кладбища Корба и будет рассчитано на более чем 20 тысяч захоронений. На работы выделят около 100 миллионов рублей. Начнут строительство ступенной дороги. Отметим, что на городских кладбищах Затенки и Сокольники хоронить запрещено, а на кладбище Корба мест почти не осталось. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

давайте, давайте прямо сейчас пройдем с вами такой экспресс-тест и выясним, счастливые ли мы люди с вами. Всего лишь три вопроса, отвечайте только честно. Итак, первое. Умеете ли радоваться моменту здесь и сейчас? Прям вот честно отвечайте. Чувствуете, это уже второй вопрос, чувствуете, что занимаетесь в жизни чем-то важным и интересным для вас? Ну, тут про хобби, про работу. И последнее. Чувствуете ли благодарность за то, что имеете? Здоровье, родные люди, крыша над головой. Ну как? Ответили на все три вопроса утвердительно? Да, все, абсолютно счастливый человек. Я почему-то уверен, что среди вас, слушателей, только счастливые люди. Да будет так. Меня зовут Иван Соловьев, я уж точно счастлив, потому что занимаюсь любимым делом, у меня есть любимая работа, у меня есть крыша над головой, я умею радоваться каждому моменту здесь и сейчас. И сейчас тоже очень рад, потому что впереди группа «Градусы» и группа «Серебро». Слушайте, наслаждайтесь, улыбайтесь и будьте счастливы.

0: Реклама на русском.
1: Мечты сбываются, если поступаешь правильно. Верхневолжский агробиотех предлагает получить высшее образование по направлениям: агрономия, зоотехния, агроинженерия, ветеринария, продукты питания животного происхождения, землеустройство и кадастры, ландшафтная архитектура, экономика, управление ресторанным бизнесом, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Иваново, Советская, 45, телефон 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, ОПН 13-333-00-263.
3: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
4: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
5: В «Соколе» грандиозные летние распродажи мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
6: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
2: Русские перцы!
3: Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дар речи, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
4: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
3: Знаешь,
4: в большом тебе подошли. Это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
3: Где твоя разворотность? Стоп!
4: А вот она.
5: Выворотность.
3: Ну, какая разница?
5: Большая.
4: Нормально.
5: Вот в плохом театре как раз разворотность.
4: Пусть будет разворотность, стоп.
5: Так, это я словарик запишу.
0: С 7 утра по будням. Слушайте. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

Уходите, ну не уходите, ну посидите еще. Ну смотрите, сколько всего на столе. Ой, люблю гостей, обожаю накрывать столы, кормить, угощать, потом еще с собой в контейнеры собирать вкусности. И, кстати, все мои гости знают, что если получили приглашение на мое застолье по поводу или без повода, все, садятся на диету дня за 3-2 прихода ко мне. Все это я к чему? К тому, что впереди рубрика «Иван да кухня». Сегодня мы с вами отмечаем день хот-дога, не пропустите в 16:30. А пока из вкусного Дима Билан и Мари Краймбери, Филипп Киркоров и Аня Лорак уже в нашем эфире с песней «Одинокая». Ребята, вы не одиноки. Русское радио всегда с вами. И я, Иван Славьев.

дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Русское радио. Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Конфет

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа.

0: 29-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
0: 12+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Если я буду такой, как все, то кто тогда будет такой, как я? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Хот-дог на завтрак? Дайте два, почему бы и нет? Тем более сегодня мы отмечаем день хот-дога. Ну, понятно, что праздник не наш, но хот-доги мы с вами любим. А уж когда начинаем сами готовить, чего только в ход не идет. Ребята, сейчас расскажу вам рецепт русского хот-дога. Я сегодня так готовил на завтрак. На сливочном масле обжариваем полукольцами репчатый лук до золотистого карамельного цвета. В конце обязательно посолить. Теперь булочку для хот-дога аккуратно разрезаем и раскрываем аккуратно, чтобы половинки остались вместе. Смазываем сливочным маслом и прижариваем мякотью вниз на той же сковородке, где жарили лук, до румяной корочки. Соус, кетчуп, майонез и чесночок по желанию. Сосиски обжариваем на растительном масле. Теперь собираем хот-дог. В булочку мелким кубиком маринованный огурчик. Дальше сосиска. На нее соус, да побольше, не жалейте. А сверху обжаренный лук в сливочном масле. Вкусно! Язык можно проглотить. Бегом смотреть и облизываться. Заходите в мессенджер Макс, в поиске набирайте Иван Соловьев. Вот он, мой кулинарный канал. Там для вас сразу два видеорецепта. Хот-дог, о котором рассказал я сейчас, и второй вариант – дачный хот-дог. Не забудьте, ребята, подписаться. Со мной очень вкусно, а мне с вами очень интересно. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. rusradio.ru. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. rusradio.ru. Реклама на русском.
3: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
5: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на магнит.ру.
1: Русское радио на спорте.
3: Нам покоряются рекорды.
1: С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
6: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
5: Подробности на rusradio.ru. 12+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Русское радио приглашает.
10: Юрий Стоянов.
11: Дед, это я.
10: Федор Добронравов.
12: И я, дед Славиков, тоже.
10: Впервые вместе на большом экране.
13: Таких дедушек не бывает.
10: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
5: 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба русского радио 579-77.

0: я сколько раз вам говорил, запишите уже наш номер телефона в свой мобильный, ну, в контакты, чтобы потом, хоп, открыли, и все, и, пожалуйста, и стол заказов пройдет легко и спокойно. 8-916-003-105-7. Так и назовите контакты. Русское радио, стол заказов. Отправляйте приветы и поздравления уже прямо сейчас в личные сообщения в мессенджере Макс, или там же заходите в наш канал «Русское радио». Сейчас мы опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу, в комментариях. Ждем ваши приветы и поздравления. Вот, ребятки, начинаем в 17.00, сразу после выпуска новостей. Я Иван Соловьев. Жду ваши приветы, жду ваши пожелания, поздравления. Ну или просто пишите, как дела.
1: Новая песня на русском.
2: А помнишь, я всегда с тобой.
3: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
1: Русское радио.

0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление чуть ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%. Ветер северный 4-6 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 19.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Привет! Ты чего грустный такой?
4: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
3: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
5: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
6: Окна, двери, потолки, Росстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Сладкий вкус.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро! Русские перцы!
3: Я один раз нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул с закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника, сопелька такая.
4: Да.
3: Вот, прям.
4: Или вот. С открытыми глазами.
5: Так, а с открытыми глазами чихнуть невозможно.
4: Я чихаю иногда так, за рулем приходится.
5: Это не чих называется,
4: а парень. Что это?
5: Это по-другому, за кадром.
3: Нет, она этого не делает, она фея.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Транспорт крупных торговых сетей будут снабжать топливом в приоритетном порядке. Работу координирует Минсельхоз и Минэнерго. Ведомство держит под контролем вопрос обеспечения топливом аграриев, особенно в регионах, где идет уборочная кампания. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Российские семьи стали тратить на продукты на 10% больше, чем в прошлом году. Утраты составляют в среднем 42 455 рублей в месяц. Это на 10,5% выше, чем в 2024-м, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора за 2025 год. Примерно настолько же выросла средняя стоимость продуктовой корзины. При этом инфляция, по данным Росстата, в прошлом году составила 5,6%, то есть почти вдвое ниже. Власти не планируют принудительно блокировать айфоны. Об этом сообщили в Комитете Госдумы по информационной политике. Претензии к Apple решают через штрафы и суды, отметили там, сообщает РИАМО. Ранее Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение Apple из-за дискриминации российских поисковых систем. Если корпорация не выполнит требования, ведомство может начать разбирательство, которое грозит штрафом до 4 миллиардов рублей. Почти две трети россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы, чаще всего причиной становились обещания работодателя, которые не совпадали с реальными условиями. Участники опроса жаловались на другую зарплату, более высокую нагрузку, переработки и неожиданный круг обязанностей. Каждый десятый принимал решение об уходе уже в первый рабочий день. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Свои приветы и поздравления присылайте Ивану Соловьеву.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Вот оно то самое время, когда можно на всю страну, и нужно это сделать, рассказать о своих чувствах, поздравить дорогих, родных, близких людей, ну или просто передать привет. Это «Стол заказов» на русском радио. Меня зовут Иван Соловьев. Ну что, ребятки, давайте начнем. Заходите в наш канал «Русское радио» в мессенджере «Макс». Уже опубликован пост о том, что «Стол заказов» работает. В комментариях оставляйте привет и поздравления. Или пишите в личные сообщения 8-916-003-105-7. Итак, привет. Иван пишет: привет любимой дочке Лизочке, ее супругу Диме из Смоленска. Иван. Артем желает всем хорошего дня. Дочь Анастасия передает привет любимой маме Наталье Петровне в ее шкаралу. Желает хорошего отпуска. Елена передает привет мужу Сергею Сдвижкову, сыновьям Егорке и Толику. Они сейчас работают во дворе. Она их называет «мои молодцы». «Хватит работать, идите отдыхать и плавать в басике», – предлагает Елена. «Прекрасный план, поддерживаю полностью». «Привет, любимое русское радио, привет Надежде Модестовне, Татьяне Николаевне и Анечке, завод «Электросталь». Сидим на работе, хотим, чтобы вы нам отличной музыкой настроение повысили», – Оля просит. Оля, да с удовольствием.
0: «Стол заказов» на русском радио.

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Умножай знания, двигайся к цели. Колледж Верхневолжского агробиотеха предлагает получить среднепрофессиональное образование после 9 и 11 классов по следующим направлениям. Ветеринария, агрономия, кинология, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Телефон 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
8: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они способны сесть за руль.
9: Пьяный олень. Дороги. Хозяин.
10: Текстиль «Профи» приглашает на выставку промышленного дизайна от текстиля до автомобиля. Редкие экспонаты из новой Третьяковской галереи в Иванове с 10 июля до 10 октября. Подробности на сайте www.tpdefisiv.ru.
11: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
12: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
13: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
14: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
15: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я там забью дыхание, набегу, тебя найду и нет.
14: Русское радио.
16: И как священную.
14: Любимая.
17: В чувствах перекати поле, а ты так и не понял, что я могу счастливо быть, нужно без тебя.
14: Только лучше.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы. Доброе уточка. Бесит то, что когда ты сидишь на рыбалке, у товарища клюет, а у тебя нет. С уважением, Михаил Смирнов, поселок Оленина. Я вообще не знал, что у Оленина есть свой поселок.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Дорогое русское радио, пожалуйста, передайте моему тренеру извинения за опоздание на тренировку. Тренер зовут Наталья Леонидовна. Извинения просит Владимир Румянцев. Не, Владимир, это бесполезно. Тренер сейчас уже с вас три шкуры снимет за опоздание. Вот это будет хорошим извинением. Так что готовьтесь, настраивайтесь на усиленную тренировку. Привет, русское радио, 17 июля. У моей любимой подружки Сереги, в кавычках. А, ну, видимо, это между собой у них такой. В общем, будет операция. Я хочу ее поддержать. Женечка, все будет отлично. Я в тебя верю и сильно тебя люблю. Галина. Подруга, в кавычках, Серега по имени Женечка. Мила. Девчонок вообще не понять. Всем жителям поселка Федотова большой привет передает Александр Калягин. Говорят, что среда — это маленькая пятница. Так вот, я желаю всем слушателям русского радио, чтобы эта пятница была легкой и приятной. Естественно, в компании с русским радио. Спасибо большое, Александр. Валентиновна пишет: доброго дня, доброго вечера и вообще с днем рождения Леночку Познанскую из Калининграда. Всех благ, здоровья и еще раз здоровья. А Ивану Соловьеву привет и хорошего эфира. Спасибо, Валентиновна, большое. Анастасия передает привет семье Беловых. Они едут из Пятигорска. А Елена поздравляет свою сестренку Катюшу с днем рождения. Желаю здоровья, побольше денежек, чтобы все было хорошо, как говорит русское радио.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.
6: Отправляйте и получайте переводы в мобильном.

0: 68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: «Сова и пух». Русское радио. Поздравляю молодоженов Анжело и Рената со свадьбой. Пусть ваша семья живет в любви и радости. Поздравляет семья Мингазовых, город Уфа. Привет сыну Степану от Валентины. Дорогое, любимое русское радио. Огромный привет моей семье. Жене Дашеньке, тещеньке, любимой Ольге Викторовне. Поставьте что-нибудь веселое. Ой, обязательно. И чтобы у всех все было хорошо. Сообщение от Константина прилетело. Огромный привет семье Тишкиных, особенно Петровичу. Ты лучший, мы тебя любим. Спасибо тебе за все. Марго. Марина. А у нас сообщает, а у нас пошел дождь. Привет девчонкам на пункт выдачи по улице Красная, дом 30, в станице Новоалексеевской. Девчонки, улыбнитесь, рабочий день скоро закончится. Стоим в пробке. Это уже Неля пишет. Передайте, пожалуйста, моему любимому мужу Сергею большой привет. Русское радио и лето не для работы, а для отдыха. Артем написал. Ну, мы же не против, пожалуйста. Зачем вообще эту работу? Да ну ее. Привет, Русское радио. Мы с мамой Наташей едем в дороге. С удовольствием вас слушаем. Пожалуйста, давайте нам что-нибудь классное. А еще передайте, пожалуйста, Наталье Олешковой, что она добрая, красивая и самая умная мама на свете. Передал. Ну а теперь информацию передает для самых удачливых. Наступает время подарков на Русском радио. Что это означает? Это означает, что через пару минут я буду готов подарить два приглашения на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве и встречу с Сергеем Жуковым. Подарю тому, кто дозвонится первым. И если 26 июля, а это уже следующее воскресенье, вы будете в Москве и хотите этот супер-пупер приз, набирайте прямо сейчас. 8-495-995-105,7. Удачи!
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио. We'll be right back.

0: попасть в эфир самой большой радиостанции нашей страны. До нас дозвонилась Анна. Анна, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Как дела? Чем занимаетесь?
1: Еду с работы. Очень счастлива, что дозвонилась до вас.
0: Да, вот скажите всей стране, что это возможно.
1: Да, рабочий день заканчивается, он всегда закончится рано или поздно.
0: Ну, допустим. Кому будут приветы и поздравления, или поздравления?
1: Передаю своему любимому мужу Андрею привет, дочкам Насте, Лере и всем, кто меня узнал.
0: Ой, Анна, я вас сейчас осчастливлю по полной программе, потому что, ну, вы, во-первых, счастливица, то, что дозвонились, а во-вторых, вы получаете от Русского радио просто потрясающий подарок. Это два приглашения на стадионный концерт группы «Руки вверх». Этот концерт состоится, на который вы попадете уже в следующее воскресенье, 26 июля. И, конечно же, настраивайтесь на самое главное, на личную встречу с Сергеем Жуковым. Представляете?
1: Здорово, как раз день рождения.
0: У кого?
1: Подарок. У меня 21-го, буду как раз 25-го отмечать.
0: О, 26-го-то попасть. 25-го будете отмечать, 26-го сможете на концерт пойти?
1: Конечно, ради Жукова смогу.
0: Все, я вас, с наступающим не поздравляю. Давайте так, 26-го, 21-го, точнее, тоже нам звоните, пишите, будем поздравлять вас в прямом эфире. Ну и, конечно, шикарного вам настроения и 21-го, и 26-го. А всем я слушателям желаю удачи.
2: Время подарков на Русском радио.

днем рождения дядю Александра Петровича Павлова из Татарстана. Поздравляем! 79 лет ему исполнилось. Большой привет от родных из Перми, Пермского края, из деревни Дубленевка Куединского района, где как раз родился юбиляр. Как далеко он уехал. Тут целое стихотворение. В общем, самое главное, желают здоровья!

0: богатства и продолжать ощущать себя на 20. И помнить, что 79 – это всего лишь цифры в паспорте. Вот тут я полностью согласен на 100%. А поздравляю с 15-летием свадьбы супруга Евгения. 15 лет как один миг. Спасибо тебе за детей и за счастье от Елены. Розочка нам пишет, передает привет всем слушателям Русского радио. Привет, Русское радио, привет, город Иваново улетает любимой жене Екатерине и дочке Виктории от Дениса. И большой-большой привет Татьяне Есиной с пожеланием хорошего настроения и хорошего вечера.
1: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
3: В ленте.
0: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
10: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
12: Камера, мотор, начали!
13: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
14: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
15: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
16: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Русское радио приглашает.
18: Мороженое, чипсы.
19: Таких дедушек не бывает.
20: Отец твоего отца.
17: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
19: Нам надо их помирить.
17: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
21: 6+.
22: Хотите летом немного подзаработать? Проверьте карманы своей зимней одежды.

0: Я тоже с тобой. Я тоже с вами. Завершаю стол заказов на Русском радио. Финальная порция ваших сообщений. Привет любимой семье, мужу Марату и трем дочкам Милане, Еве и Адель. Милашка на днях получила диплом ТВГУ. Она теперь преподаватель математики. Ева успешно прошла первый курс МГУТУ. А Адель в свои 4 года мечтает о море. Наталья написала из Тверской области. Слушайте, у вас какая насыщенная жизнь. Всем привет, поздравляю папу, космического конструктора, с днем рождения. Александр поздравляет, мы тебя любим и всегда ждем. Подпись твои. Передаю привет бабушке Евдокии. От всего сердца хочу сказать, что у нее самый вкусный борщ и самые вкусные блинчики с сахаром. Кристина и ее внучки вот это подметили. Да у бабушки всегда все вкусно, а картошечка, а сало, а грибочки. Ладно, едем дальше. Привет, Русское радио. Привет, в Ставрополь улетает от Екатерины. И давайте на финал. Привет, хочу передать своей любимой супруге Наталье и поздравить ее с днем рождения. Наташа, ты классная, я тебя очень люблю. У нас все будет хорошо, я тебе обещаю, твой Евгений. Все, ребятки, на этом стол заказов я закрываю. Спасибо вам большое за ваше сообщение. Вы, как всегда, молодцы. Следующий стол заказов в 22.00 уже с Юлией Калининой. Не пропустите.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: И не пропустите вечер на Русском. Саша Пряников уже здесь. Я немножко выдыхаю.
2: Выдыхай.
0: Саш, давай.
2: Выдыхай.
0: Жги.
2: Слушай, мне приятно от того, что какой-то космический конструктор при помощи Русского радио получил привет.
0: Да.
2: Мы с тобой два космических конструктора. Вот. Мы конструируем эту реальность.
0: Да.
2: Настроение на космическом уровне. И все. Итак, друзья, мы уже поняли, что в эфире монументальный флагман федерального вещания грядет через 15 минут. Вечер на Русском. И сегодня у нас особая тема. Мы попытаемся примирить два непримиримых лагеря.
0: Это что, окрошка на квасе или на кефире?
2: Этих не примиришь. Никогда. Ты что?
0: Еще... Борьба будет вечной.
2: Их могут переплюнуть только борщевики, те, кто на чем борщ варить. Нет, у нас тема проще, друзья мои. Два лагеря. Итак, первый лагерь — это те, кому всегда душно. И второй лагерь — те, кому вечно дует. Вы наверняка заметили, что в каждой семейной паре один партнер почему-то обязательно вырос в Заполярье, а второй на экваторе.
0: Ну так этим и притянулись, понимаешь.
2: Вот, для того, чтобы каждый день биться за пульт от кондиционера. И мы наверняка знаем этих людей, когда заходишь в комнату, там плюс 30, а она сидит под тремя пледами, такой: закрой окно, из по полу дует холодный воздух, я не чувствую пальцев. А за окном-то плюс 30, понимаешь, в этот момент. Что, друзья мои, вот эти люди нас сегодня интересуют.
0: Кому всегда либо жарко, кому всегда либо холодно.
2: И как вы решаете эту проблему у себя в семейной паре?
0: Рассказывайте свои истории, заходите в наш канал Русское радио в мессенджере Макс. Мы сейчас уже опубликовали пост с темой. В комментариях пишите, пожалуйста, побольше.
2: Да, да.
0: Да, да.
2: Пиши.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление чуть ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%. Ветер северный 4,6 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 19.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
4: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Сочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
3: Привет! Ты чего грустный такой?
4: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
3: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22, 95-22-22, «Битстоп», Смирнова, 96.
5: Акции до конца месяца, подробности у консультантов.
6: Компания «Олимп Плюс», производство памятников под ключ, широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс», памятники от производителя, изготовление и установка. 39-39-19.
7: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Мне очень понравилась геометрия яйца.
3: Геометрия яйца, она всем нравится. Если, ребят, следите за геометрией яйца. Если геометрия яйца правильная, вас в жизни ждет успех, ребят.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Цены на автоперевозки грузов по России резко выросли из-за топливного кризиса. Индекс биржи грузоперевозок, который отражает данные по ценам на 100 наиболее популярных направлениях, достиг исторического максимума. Рост на 29% год к году, а рост с конца мая составит 17,5%. На отдельных маршрутах, например, Великий Новгород-Санкт-Петербург, Иркутск-Новосибирск или Екатеринбург-Казань, ставки за год подскочили более чем в полтора раза. Производители прогнозируют рост цен на товары ближе к осени. Мигрантов обяжут покупать мобильный телефон по приезде в Россию. Об этом заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Он отметил, что в смартфоне будет электронный профиль, и органы будут знать местонахождение каждого приезжего. Он не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно и поменять место своего пребывания. Кроме этого, наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо. Российские туристы заблудились в горах Турции. Все случилось в провинции Ризе. Накануне трое путешественников вышли на пешую прогулку, затем они позвонили экстренным службам и попросили о помощи, сказав спасателям, что заблудились из-за густого тумана. Россиян нашли и эвакуировали. Их жизни и здоровью ничто не угрожает. В генконсульстве сообщили, что поддерживают связь с управлением жандармерии провинции Ризе. Ленинградская область стала самым популярным регионом для рыбалки. В топ-5 также вошли Карелия, Республика Алтай, Татарстан и Самарская область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику агрегатора объявлений. Средняя стоимость проживания летом в загородном доме в популярных у россиян рыболовных регионах составляет 10 тысяч рублей в сутки. Вернусь буквально через час, а далее в эфире наше шоу «Вечер на русском». Встречайте Ивана Соловьева и Александра Пряникова.
0: Новости, новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ну, все знаете, дел у нас сегодня много. Давайте сразу к делу. Выясняем. Выясняем, короче, кто у вас дома пингвин, а кто ящерица. В общем, как вы делитесь? Есть люди, кому всегда холодно, есть люди, которым всегда жарко. И как вы, в общем, кто в каком лагере, и как вы эту проблему у себя в семье решаете?
2: Я человек, которому всегда жарко.
1: Это
2: я
1: ты
2: даже
1: говоришь?
2: Зимой. Я даже зимой всегда сплю с приоткрытым окном.
1: Ах, вот оно что.
2: Да.
1: Потому что, друзья мои, мы-то сейчас получаем гигантское количество сообщений, но наверняка у самых пытливых из вас в голове вопросик. А вот эти два парня, в общем, мы же тоже с тобой сидим практически в одном помещении.
2: Конечно.
1: И, понимаете, и нам все время комфортно как-то. Мы с тобой ни разу, мы, конечно, дрались из-за чашки кофе, не знаю.
2: Из-за шоколада.
1: У кого зарплата больше. Это не те темы, которые сегодня...
2: Абсолютно.
1: Но насчет температуры в студии мы, в общем-то, всегда совпадаем.
2: У нас, Саша, всегда распахнуто окно, и кондиционер стоит на 18.
1: И вот еще... Но знаете, это же не просто так. В шоу-бизнесе так не бывает.
2: Не бывает.
1: То есть это означает, что кто-то из нас просто филигранно притворяется. Кто-то из нас климатически...
2: Кто-то по имени Саша.
1: Нет, ну не знаю. Я пока веду расследование. Я еще не понял, кто из нас, друзья мои. Так что вот. Вот вам тема. Давайте, раскрывайтесь и звоните по телефону, кстати. +7 495 995 105.7. Самый популярный номер телефона в Российской Федерации.
2: А также расскажите свою историю, написав, заходите в наш канал «Русское радио» в мессенджере «Макс». Вот видите, уже опубликован пост с темой. В комментариях мы ждем вашей истории. Итак, в какой вы команде? В чьей вы команде? Которым всегда жарко или которым всегда холодно? Но 2 часа будет жарко всем.
0: Да. Вечер

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроенгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
3: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
1: Голос утренний диван. Владимирская область, село Чиликово. УКН 13-233-50-263.
4: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
8: Что слушает страна?

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
0: Я тебе хочу сказать, вот сосульки случай. На территории Москвы по количеству там канцерогенов, красителей там
2: и... Да, прикинь, как штырит потом.
0: Штырит вообще просто как бы... О, это же 95-й! Ух ты! О, ничего себе! Взял три сосульки! До полного, пожалуйста! Вот, только это... Да, просто сосульки, они же, ну, большие, понимаете?
3: Подожди, нет, большие — это сосули.
0: Сосули!
3: Потому что сосулька — это маленькая, уменьшительная,
0: ласкательная. Сосули — это животное, или косули.
2: Косуля.
0: Вот. Бежит косуля!
2: За сосулей.
0: Иди сюда, я тебя за сосулю. Иди ко мне.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
5: Как говорила всегда моя бабушка, жар костей не ломит, и натягивала на меня 10-й по счету колготки.
6: Учитывая, что ты вырос в Оренбургской области, 10-й по счету оренбургский пуховый платок.
5: Еще и это в том числе.
6: Да, я помню свои фотографии.
5: Шапочка, потом платок, потом еще капюшон.
6: Чтобы тебя обездвижить окончательно.
5: Да, ребят, сегодня мы с вами определяем, кто из нас мерзляк, или мерзлячка, а кому, наоборот, всегда жарко и душно.
6: И как вы эту проблему решаете? И вот вам, пожалуйста, первый рецепт. Елена пишет: здоровья всем. Мне всегда жарко, а мужу всегда холодно. Ругаемся, как кошка с собакой. Сковородка у меня всегда под подушкой, на всякий случай, но держусь пока, Елена. Вот, Елена, сковородка под подушкой — это, мне кажется, отличный терморегулятор. Потому что если мужа, если все-таки муж не согреется, один точный удар чугункой, и он окажется в помещении, где всегда постоянная температура и всегда ниже нуля. Правда, тебе бирку на большой палец при этом вешают.
5: Какой черный юмор. История от Светланы. Привет, ребята. Я вообще мерзлячка. Но летом у нас с мужем борьба. Перед сном он пытается закрыть все окна, а мне жарко. Он аргументирует это тем, что ему, мол, надует. Хотя местами на кровати поменяться не хочет. Ложимся спать с закрытыми окнами, но, к моему счастью, он засыпает раньше меня. И вот тогда я спокойно могу открыть окно и прекрасненько спать. Вот, кстати, тоже хороший способ.
6: Мудрость.
5: Кто раньше уснул, тот задохнулся или замерз.
6: Еще мне нравится, мы ложимся спать с закрытыми ртами, друзья. Главное — захлопнуться вовремя, и тогда все гарантированно заснут. Привет, Русское радио. Я под одеялом зимой, а муж включает вентилятор, раскрывается и кричит: «Мне жарко!» Так, собственно, и живем. Слушайте, ну, может ему не жарко, может у него лихорадка, а может он одержим демонами, понимаете? Вы прежде чем этот кондиционер делить, вызовите экзорциста.
5: Саш, перестань смотреть фильмы ужасов перед сном.
6: Спасибо.
5: Мы ждем вашей истории.
4: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Мы едем, едем, едем.
4: Куда?
3: Где интересней?
4: Во вторник и четверг в 11.30 отправляемся в радиопутешествие по России. «Русские каникулы» с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», «Байкальская сказка», «По золотому кольцу», «Жигулевские выходные», «Серебряный маршрут» и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
5: 12+.
6: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефисмоторс.ру».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Отправляйте и получайте переводы в мобильном

0: 29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Жизнью-то я доволен, а вот ее образом не очень.

0: и Пряников. Вечер на русском.
1: На старт, внимание, марш. Вечерний замес, игра у нас начинается через несколько минут. Правила напоминаем. Мы с Сашей даем вам тему. Ваша задача будет за 30 секунд дать как можно больше вариантов ответов.
2: Да, так что если вы включите свой мозг на половину мощности, назовете 5 ответов, забирайте наш фирменный стильный светильник. Но если вы совершите чудо, задействуете оба полушария, разгоните и назовете 10 ответов. Джекпот. Светильник плюс музыкальная колонка. 10 ответов, друзья мои. И вы официально упакованы гаджетами по полной программе.
1: Казалось бы, все так шоколадно. Но нет, ребята, попробуйте сначала дозвониться. 8-495-995-105-7. Удачи.
0: Вечер

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: О вечернем замесе у нас Тамара из Волгограда. Тамара, здравствуйте.
2: Всем привет.
3: Да, добрый вечер.
1: Ну что, Волгоград – город великих побед. Так что, я думаю, счастье сегодня будет на вашей стороне. Вы уж там не подведите.
3: Да.
2: Будем стараться.
3: Но для начала, Тамара, ответьте, пожалуйста, на заданную тему сегодняшнего шоу. Вы мерзлячка или вы человек, которому всегда жарко?
2: Ой, мне всегда жарко.
1: Ну еще, в Волгограде-то, конечно.
3: А как вы спасаетесь, когда вам жарко?
1: В Волгу.
2: Спасибо тому человеку, кто придумал сплит-систему.
3: А, понятно.
1: Ну что ж ты, что ты загрустил?
3: Не, я не загрустил. Давайте тогда к вечернему замесу, потому что сейчас будет действительно жарко.
1: Да, да. У вас удивительно спокойный голос, Тамара, для человека, у которого сейчас в запасе будет всего ничего. 30 секунд и... И вся страна вас слушает.
3: Да, Тамара, мы сейчас даем вам задание. У вас будет 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. А задание звучит следующим образом. Ну, согласно нашей сегодняшней заявленной теме, Тамара, назовите как можно

0: ходу ветром обдувать.
1: Слушай, ну, Тамара, вы молодец. Вы умница, большая, умница. Вы справились. Ровно 10 вариантов вы дали.
2: Ура, ура, ура.
1: А это означает, что от Русского радио вы получаете сразу два подарка. И светильник, и
2: это
1: колонку.
2: Супер. Супер, супер.
0: Да, и когда вам в следующий раз будет жарко, получите от Русского радио два подарка.
1: Хорошо сказал.
0: Неплохо. Так, так, приветы, приветы.
2: Приветы. Приветы всему Волгограду, привет Москве, Русскому радио спасибо за хорошую музыку, за интересные игры.
1: Ой, и вам большое спасибо за звонок, спасибо вам большое за участие, хорошего вам вечера.
3: Вечерний замес. Замес на Русском радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Продолжаем разбираться в феномене домашнего климата. На чьей вы, друзья мои, стороне? Те, кто готов круглый год жить в холодильнике, или те, кто превращает квартиру в филиал бани? Угу. И как вы этот вопрос утрясаете у себя в семье?
2: Вот боль. Боль чувствуется в сообщении.
1: Ой,
2: от Евгения.
1: Люблю боль, давай.
2: У тещи всегда плюс 18. Ей комфортно. То есть в бушлате, в шерстяных носках. Нормально. Супруга, видимо, вся в мать. Дома 22. Мне холодно. Дочь тоже мерзнет. Что делать?
1: Задается так, вопрос. Так, с одной стороны, значит...
2: Теща с женой против мужа с дочерью. Ну, это проиграть сразу можно.
1: Теща, да. А теща как там все? Ей все время что-то...
2: Ей все плюс 18, она все время в бушлате и в шерстяных носках.
1: А ей
2: носках.
1: Все время холодно.
2: Нет, ей наоборот нормально. Вот она дома ставит плюс 18 градусов, но при этом в бушлате и в носках.
1: Ну, есть такие вид, есть такой вид животных, сейчас мы которые вот у них, как это, температура, как вот такие длинные извиваются, как они, напомню.
2: Змею, что ли?
1: Да,
2: спасибо. А ты моими руками решил тещу змеей назвать? Молодец. Нет, я не такой.
1: Ну нет, конечно, нет.
2: Нет, я такой.
1: Я есть надежда, говорит, я из тех, пока Иван разбирается, такой он или не такой, друзья мои, продолжим обсуждение. Я из тех, кто любит холод. На работе у нас даже в большом кабинете произошло разделение шкафами. Одни тепличные, другие северные. Это уж прям какой-то этот самый... Как это? Война престолов, что ли? Так уже друг друга называем. И мирно уживаемся. Дома я открываю окна, мне жарко. Муж закрывает. Вечная борьба. Пришли к микропроветриванию на время с июня по август. Слушайте, микропроветривание.
2: Это что такое?
1: Ну, это когда, мне кажется, вот так немножечко проветривают, открывают.
2: Это когда в больницу заходит медсестра, так, больные, по койкам, сейчас будем проветривать помещение.
1: Ну да. Ну, мне кажется, когда вот это микропроветривание, это ситуация, когда плохо абсолютно всем. Никому не дует, никому не свежо. Просто сидите вдвоем в душном компромиссе и мирно ненавидите этот мир.
2: Ребят, рассказывайте свои истории, в какой команде вы, которым всегда жарко или холодно, заходите в наш канал «Русское радио» в мессенджере Макса. Пост опубликован. Ждем в комментариях ваши истории.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
0: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играют вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Бывают такие дни, когда делать ничего не охота. А бывают другие, когда охота ничего не делать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Кто бы мог подумать, такая простая тема, мы какой-то ящик Пандоры сегодня просто вскрыли.
2: Сам удивлен.
1: Ага, выясняем, кому всегда жарко, кому всегда холодно. И прям в каждом сообщении чувствуется прям надрыв некий. Вот пишет девушка. У нас... Ой, прошу прощения, Сергей пишет. У нас в квартире филиал ада на земле. Жена даже летом в 27 мерзнет, а я люблю плюс 18. Сплю под простыней, жена спит под толстым одеялом. Вот так и существуем. Привет всем из Воронежа от Сергея.
2: Филиал ада, и где один мерзнет, а где одному холодно, другому жарко?
1: Ну, уже... вот ему всегда там как бы жарко, поэтому он и назвал квартиру филиалом ада.
2: Понятно. А тут это как это называется-то? Один, значит, филиал ада, а втором на седьмом месте, как это, седьмое... Фу ты! Седьмое небо, вот. Один в аду, другой на седьмом небе. Забыли.
1: Мило.
2: Забыли. Пишет нам Галина, ник в чате Ирабага. Вот сейчас, вот сообщение. А я в команде мерзлячек. Мне всегда было холодно, когда жила в России, в республиках Татарстан и Мариэл. Даже летом под ватным или синтепоновым одеялом спала. Сейчас смотри. Сейчас климат для меня очень комфортный. Живу во Франции.
1: О боги.
2: Это лето очень жаркое. Средняя температура плюс 40.
1: О боги.
2: Очень хорошо. Погреешься в бассейн, поработаешь в душ, в бассейн. Зимы здесь плюс 5. Мне подходит. Ну, мы, кстати, мы же знаем, что там во Франции сейчас творится. Это, конечно, там это вообще там полиция сейчас. Внимание, внимание. На Лазурный берег прибыл терминатор из Татарстана. Пока все французы умирают от жары.
1: Все, давай.
2: Она пьет горячий чай с чак-чаком и требует подкинуть дров под казан. Готовит плов.
1: Ребят, продолжим эту тему во втором часе. Вечер на русском в 19:00. Оставайтесь с нами.
0: Вечер.

0: Русское радио. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление чуть ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%. Ветер северный 4-6 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 19.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
4: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Я вам песню.

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
3: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Пока ваши телефоны и машины круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
6: Что слушает страна?

0: радио. Все будет хорошо.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы!
4: Держи ноги в тепле. Старинная корейская пословица, да. О кимчи в холодильнике. Понимаешь, вот это?
5: Это еще Суворов говорил, между прочим.
4: Да, про кимчи.
5: Про носки.
4: Когда переходил из Северной Кореи в Южную.
1: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В 13 регионах страны сократились очереди на АЗС. Ситуация улучшилась в том числе в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской и Курганской областях, передает ТАСС. Наиболее результативными мерами оказались системы четные и нечетные по номерам автомобилей, QR-коды и электронные очереди. Они позволили снизить ажиотаж и стабилизировать обстановку. О снижении напряженности сообщили и в Минэнерго. Наиболее острая ситуация с очередями на заправках остается в регионах Центральной России, а также в Поволжье и в южных регионах. В Госдуме придумали доступную альтернативу ипотеке. Проект предусматривает расширение аренды жилья ниже рыночной стоимости. По задумке, такой услугой смогут воспользоваться многодетные семьи и люди с низким доходом, которые не могут взять ипотеку и пройти социальный курс. При этом договор с арендатором может быть бессрочным и даже перейти по наследству. На весь срок аренды будет предоставлена временная прописка. Льготная ставка будет ниже рыночной, а разница будет субсидироваться регионом или губернатором. Теперь о спорте. Российские гандболисты допущены к международным соревнованиям. Наши юниорские команды были частично восстановлены в правах еще в марте, а теперь восстановили взрослые сборные. Таким образом, россияне смогут побороться за путевки на Олимпийские игры 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. На международных турнирах наши команды смогут выступать с флагом и гимном. И новости чемпионата мира по футболу. Петиция за исключение сборной Аргентины с Мундиаля набрала уже 10 миллионов подписей. Ее авторы обвиняют ФИФА и арбитров в предвзятости по отношению к действующему победителю турнира, отмечая, что аргентинцам помогают по ходу соревнования, пишет сайт aif.ru. При этом футбольные эксперты расходятся во мнениях. Одни говорят, что нарушение очевидно, другие, что их нет вовсе. Вернусь буквально через час, а далее продолжение нашего шоу «Вечер на русском». У микрофона Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, леди

0: вечер на русском.
1: Единственная программа в стране, которая понимает вас без слов, даже, уважаемые радиослушатели, тем не менее, слова ваши нам во как нужны. И тема есть подходящая. Тема подходящая. Мы говорим про вечную климатическую войну. Про тех, кому всегда душно, и тех, кому вечно дует.
2: Угу.
1: Вы вот на какой стороне это? Определяйте, друзья мои.
2: Читаем ваши истории. Екатерина, привет, Русское радио. Когда я вышла замуж, я всегда спала под тяжелым одеялом. Муж всем говорил, спит с головой, попробуй отбери. Но если она из-под одеяла вытащила большой палец, ну это муж продолжает этот разговор, если она вытащила из-под одеяла большой палец на ноге, то все, ей очень жарко. А сейчас у меня все наоборот. Мне всегда жарко. Мне хочется воздуха, снега. И мои родные от меня немного в шоке. А Екатерина, кстати, из Новосибирска.
1: Ну, в принципе, желать снега и холода в Новосибирске достаточно легко. Куда легче, чем, скажем, в Сочи. А вот насчет этого, вот, что вот этот палец из-под одеяла, слушай, работает не только со мной. Я тоже замечал, что вот, ну, в принципе, жарковато. Достал какую-нибудь одну ненужную деталь наружу организма. И уже вроде полегче.
2: Да,
1: мы два пингвина. Миша Арсентьев, наш постоянный радиокорреспондент, докладываем. Два пингвина, они. Я из Заполярья, жена из Сибири. Ну, пожалуйста, вот консенсус. Нам обоим постоянно жарко. Правда, ругаться все равно умудряемся. Полина, жена, любит раскрывать все окна, а меня тогда комары съедают. Поэтому спасаюсь от жары ледяным душем и вентиляторами. Слушайте, ну передайте своей жене. Сетка на окна стоит рублей 300. Хватит кормить комаров своим мужем, Полина, поймите совесть.
2: Рассказывайте свои истории, в какой вы команде, в той, где когда всегда жарко, или в той, где кому всегда холодно. Рассказывайте истории, заходите в наш канал Русское радио в мессенджере Макс.
1: И звучите голосом. Плюс 7495-995-105,7. Самую интересную историю выпустим в эфир.
2: Угу, согласен.
0: Вечер

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: на русском.
1: А что вы делаете, когда в семье две противоположности? Одному всегда жарко или одной, а другому всегда холодно? Вот такую тему мы сегодня обсуждаем. Раскидываем вас по командам.
2: Да ладно, дома, друзья мои. Мы же забыли важную локацию. Автомобиль.
1: Точно, точно.
2: Дома-то можно разбежаться по разным комнатам. А если вы едете на юг по трассе М4, Дон, и то тебе ты холодно, этому жарко. Двое детей сзади, им уже мокро, понимаете?
1: Вообще, история от Альберта. Мы живем в Хмау, город Лентор.
2: Я думал, в Хамамич.
1: Нет, Хмау, Ханты-Мансийский автономный округ. Город Лентор. Когда ходим за ягодами в лес, комары тебя могут просто из леса этого вынести. А отпуск мы проводим в Башкортостане. А это к чему сейчас сообщение?
2: Ну, в том смысле, что...
1: Да, дома жарко, видимо, да?
2: Летом в лесу комары. Может, это крик о помощи?
1: Может быть, спасите, помогите.
2: Вы там, ребята,
1: комары.
2: Да, что-нибудь добавьте. А в принципе, комарам тоже тепленького хочется. Понимаешь, какой, как, вот почему комары? В морге-то они никого не кусают. Поэтому тоже надо разогреть как-то, чтобы, понимаешь, горяченького похлебать. Нурия, Нурия, как же мы без Нурии-то наши из Казани? Добрый вечер. У меня ситуация была на работе. Мое рабочее место было в одном кабинете с главным инженером и главным механиком. Незадолго до летнего сезона главный инженер долго проболел и, выйдя на работу, категорически не соглашался на включение в кабинете кондиционера. К тому же в этом кабинете нет окон. Подумав, что я не выживу в жару в кабинете без окна и без кондиционера, я согласовал со своим руководителем устройство своего рабочего места в этом же кабинете, но в соседней комнате. Теперь мы делим это помещение, внимание, с главным энергетиком. О! Кондиционер у нас пашет без остановки с утра до конца рабочего дня. То есть там все главные, понимаешь? Ну, слушайте, ну а как может главный энергетик замерзнуть? Он же главный энергетик, он же все время должен двигаться, генерить статическое напряжение.
1: А, рассказывайте свои истории, ребята, прочитаем абсолютно все. Когда жарко, что делать, и когда холодно, что делать. Тоже вот способы интересуют. Как вы с этой проблемой справляетесь?
2: Да.

0: твои шутки. Не кислые шутки. На русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Отправляйте и получайте переводы в мобильный

0: 7+7, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
6: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском.
1: Я, кстати, подумал, парни, вот сейчас кто-то из вас едет в машине и думает гордо. А вот у меня дома жена не такая. Она разрешает мне контролировать сразу два пульта. От телека и от конде.
2: И все, а в остальном она главная.
1: Нет, да, знаете, друзья, мне жалко разбивать ваши иллюзии. Потому что только в одном случае может жена доверить своему мужу сразу два пульта. Это, конечно, телевизор показывает какую-то чушь, а кондиционер сломан, понимаете? Да. Во всех других это два главных предмета в школе, в семье.
2: Да, молодец. Да.
1: Мы сегодня разговариваем как раз о том, кто из вас мерзляк, а кому все время жарко, и как вы эту ситуацию решаете на бытовом уровне без нарушения Уголовного кодекса Российской Федерации, прошу.
2: Анастасия сообщает: привет, ребята, мне всегда холодно и всегда жарко. О как! Не переношу как холод, так и жару. Поэтому, если я мерзну, я спасаюсь пледами, шаль, кофта, обогреватель. Года два назад купила себе коврик с подогревом под ноги. Всем советую. А когда мне жарко, меня спасает открытая форточка, пока не замерзну. В общем, очень удобная Анастасия. С ней проблем никаких не будет.
1: Это называется очень продуманная девушка.
2: Mm-hmm. Замуж хочет выйти, да.
1: А, да?
2: Там это... Едем дальше.
1: Любава Семякина, добрый вечер, Русское радио. Мне всегда...

0: печь, то и холодно. Теперь я, вот смотрите, выход из ситуации. Я в автомобиле всегда с собой плед для супруги любимой держу.
1: Какой молодец. А я всегда для таких женщин держу с собой, значит, срочный набор с едой и какими-то вещами, чтобы...
0: Рот закрыть.
1: Нет, чтобы вовремя вслед выкинуть на обочине дороги, чтобы она там ближайшие 15 минут... Ближайшие 15 минут хотя бы не пропало, да.
2: Вечер на русском.

0: встреча на русском.
1: А вообще, если вам когда-то слишком жарко или слишком холодно, значит, вы человек живой, чувствуете, это нормально.
2: Ну да, да, это еще, значит, перефразировать. Бойтесь тех людей, которым не жарко и не холодно. Именно с их молчаливого согласия. Далее по тексту. Алексей из города Казани, привет, Русское радио. У нас в офисе битва за климат вышла на новый уровень. Интересно, интересно. Парень из IT-отдела тайно установил программу на телефон, которая перехватила сигнал кондиционера. Мы 3 дня не могли понять, почему в кабинете то плюс 16, то плюс 30. В итоге поймали его с поличным, когда он с хитрым лицом тыкал в экран под столом. А при этом думал: так, бухгалтерия, не согласовали мне бюджет на новые наушники. Ловите ледниковый период, синейте, давайте, сидите. Ну, конечно, надо у парня просто отобрать смартфон и дать ему кнопочный, пусть
1: развлекается. Есть история от Евгения. Вот рассказываю, что... про напарника история. Mm-hmm. Мы работаем бок о бок. Жара плюс 28. Мою футболку можно выжимать. Mm-hmm. А ему хоть бы хны. Сидит в пиджаке. Mm-hmm. Хоть бы испарина на лбу появилась. И зимой меня трясет, а он все в пиджаке. Узнал, он из Иркутска. Mm-hmm. Зимой не мерзнет, и летом ему не жарко.
2: Что такие в Иркутске, смотри, ну, тефлоновые люди. Да. Ну, а слушай, с другой стороны, человек сидит и ждет момента, когда вы все-таки начнете выжимать майку. Его присутствие, мне кажется, это было...
1: Не туда. Понятно. Да, история от Дарьи. Дорогое Русское радио, у нас вообще ретроградный Меркурий. Мне жарко, мужу холодно, но при этом он со льдом спит. Вот в чем проблема? Я не понимаю. Помогите, скажите.
2: Со льдом спит.
1: Угу.
2: Не туда.
1: Тоже не туда, да. Едем дальше.
2: Сейчас можем с тобой раз это самое. Добрый вечер, Саша, Иван, Светлана из Самары. Мой муж нашел гениальное решение для машины. Ему всегда жарко, мне дует. Так. Теперь мы перед поездкой делим салон. Он настраивает климат под себя, а я просто вручную намертво закрываю все шторки дефлекторов и отворачиваю их в потолок. В итоге у него там Арктика, а у меня штиль. Зато не ругаемся.
1: Восхищает женщина, которая знает, как называются эти шторки, дефлекторы.
2: Кстати, да.
1: Представляешь?
2: А вот это туда.
1: Это туда.
0: Вечер на русском.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: А что, ванилин, он какой-то не такой на вкус?
3: Не, когда добавляешь, нормально.
4: Потому что когда перебор, он горький.
3: Да, там пропорция. Да?
4: Конечно, да. Почему в пакетиках так мало, всего лишь 1 грамм? Потому что он очень яркий на вкус, его надо совсем чуть-чуть.
3: Я таким же образом нечаянно попробовал, думал, что сахарная пудра разрыхлитель для теста.
2: Ой.
4: Вот и разбарабанило потом тебя.
3: Я тебе хочу сказать, все тесто разрыхлило.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
8: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
7: Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: Накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: А поехали всей семьей.
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
17: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: на русском.
1: Не удалось нам подсчитать, кого среди слушателей русского радио больше. Тех, кому всегда жарко, или тех, кому всегда холодно. Но вот мы с Сашей точно знаем, что Юле Калининой всегда холодно. Она как только заходит в студию, сразу бежит к окну и закрывает его.
2: Да, вообще субтильная.
3: Сейчас вошла, кондиционер выключил сразу.
1: Привет тебе, Юля.
3: Тут холод просто.
2: Субтильная девушка, малокровие на лице.
1: Как у тебя дело обстоит вот в семье? Вот я
3: подожди, я послушаю, он сейчас еще про субтильную девушку поговорит.
1: Я наоборот
3: что
1: хотел.
3: Что ты там говорил, субтильная девушка, дальше?
2: Так ты стройная, что, нет?
3: Ой, я так люблю, когда он это рассказывает.
2: Давай.
3: Да, в семье у нас законно устанавливаю я, потому как у меня два теплокровных мужчины, весьма крупной комплекции, так. Им жарко всегда. Так. Они могут зимой спать на снегу, у них всегда окна нараспашку. И, в общем, когда я вечером возвращаюсь с работы, я сразу буквально с порога кричу: «Окна закрывай, мама пришла». Ну вот как-то
2: капитан
3: так.
2: Капитан на мостике. А, слушай,
3: конечно.
2: Она не первый раз рассказывает про своего мужа и про свои детей. Такое ощущение, что ты живешь с двумя синбернарами.
3: Да, а ты не поверишь, они именно так и выглядят. И ведут себя так же. У них ангельское спокойствие, а я такая веселая либретка.
1: Ладно, горячего тебе эфира.
3: Ой,
1: мы
3: спасибо,
1: пожелаем.
3: Спасибо.
1: А мы, ребятки, прощаемся до завтра. Вечер на русском вернется сюда в 18.00.
2: Да, сквозняком сегодняшний эфир прошел. Спасибо, конец связи.
1: Пока. Вечер.

0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление чуть ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%. Ветер северный 4-6 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 19.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: 18 июля в парке Степанова второй фестиваль «Играй гармонь» на радость людям. Талантливые гармонисты исполнят народные песни и задорные частушки. Мелодии, которые согревают душу. Приходите всей семьей. 18 июля в 11:00 парк Степанова. Фестиваль «Играй гармонь» на радость людям. 0+.
4: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.
2: Я жду

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Верхневолжском агробиотехе оборудовали современный центр, в котором ученики агроклассов смогут углубленно изучать ветеринарию. В помещении провели ремонт и закупили оборудование, с помощью которого ребята могут научиться, например, проводить сердечно-легочную реанимацию животных. Первый практический урок на днях посетили юные тиковчане. Добавим, в Ивановской области уже работает 37 агроклассов, у них учатся 540 ребят. Также такие классы создают на базе школ. В новом учебном году их будет 11. В правительстве Ивановской области обсудили вопросы безопасности и антитеррористической защищенности. Представители правоохранительных и силовых ведомств сообщили о готовности сил и средств и постоянном мониторинге обстановки в регионе. Отдельное внимание уделили обеспечению безопасности образовательных организаций и других объектов, в том числе тренировкам по отработке действий сотрудников. В Иванове прошел открытый урок безопасного вождения самокатов и электросамокатов. Его провели представители госавтоинспекции, кикшеринга и общественники. Участникам акции напомнили ПДД, объяснили риски для детей, показали приемы защиты. Главная задача таких мероприятий – научиться безопасно ездить и сократить число аварий с самокатами. Количество заражений смартфонов вредоносными программами за первое полугодие выросло на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант». Основной целью злоумышленников остаются Android-устройства. Вредоносные программы могут получать доступ к сообщениям, платежным данным и другой личной информации. Эксперты также отмечают, что мошенники расширяют список приложений, через которые пытаются атаковать пользователей.
0: Новости, новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои! Этим вечером отличить пользователей с бесперебойным интернетом от менее везучих собратьев, ну, очень просто, достаточно посмотреть. За окно и становится понятно, одни идут мокрые и печальные, а вторые красивые, гордо вышагивают под зонтами. Прогноз погоды за день нынешний меняли примерно 14,5 раз, и это не считая тех часов, когда показатели карты осадков, термометра за окном и прогнозы погоды в интернете никак не желали приходить к среднему арифметическому. Впрочем, может быть, погодное управление решило бамс и устроить нам проверку интуиции. Мол, слабо ли тебе, приятель, взять, да и почувствовать, что мы там такого придумали, что мы приготовили для тебя. Может быть, дождь, ураган, град с камнями или оглушительную жару. Как бы то ни было, вместе с русским радио вы, друзья мои, будете готовы к любому повороту событий, поэтому слезы печали отбросили. С этого мгновения до полуночи я вместе с вами. Хорошая музыка уже заряжена, а значит, все действительно лучше, чем кажется. Артур Пирожков и Александра Воробьева.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозные летние распродажи мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
8: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

мотивированные и такие успешные друзья. О, да, вижу уже ваши скептические ухмылки, мол, да, хотелось бы, но где взять столько силы, как добить эту пятидневку, как добрый молодец старика Горыныча, так чтобы раз и одним ударом все три головы. Ловите советы первое. И самое главное, к четвергу осваиваем правила трех дел. Это когда на заветном стикере вы выписываете три самых главных своих головных боли. То есть те дела, которые прям явно действуют на нервы, которые точно нужно сделать прям к пятнице обязательно. Во-вторых, строго дозируем гаджеты. Никаких телефонов за час до сна. И, естественно, на работе тоже старайтесь их держать подальше, потому как именно переписка в мессенджерах очень часто съедает некоторую часть рабочего времени. Мне, во всяком случае, специалисты по труду говорят об этом весьма уверенно. Ну и потом не забывайте, 25 минут работаем, 5 отдыхаем. Если станете использовать третьих простых правил, то, я уверена, и четверг, и пятница пройдут на одном дыхании, к выходным подойдете в отличной форме. Будете красавцы и красавицы, причем как внешне, так и внутренне. Ну и дела, конечно, все переделаете, что, безусловно, отметит ваше руководство.

Как вы, бесценные мои, а я вечерком люблю все больше в одиночестве пребывать, потому как, говорят, только один на один с самим собой можно полностью восстановить душевный баланс и все энергетические ресурсы. Впрочем, здесь каждый выбирает сам. А вообще, далекие становятся близкими, а расстояние в пару тысяч километров сжимается до одной поездки на авто, если, та-дам, вы приобрели малюсенький домик на берегу моря. Ну, конечно, морешко должно быть не белым и не баренцевым, а желательно, чтобы было черное или хоть немного средиземное, и вот тогда коллеги, соседи и прочие троюродные обязательно к вам потянутся. Оставайтесь на русском, слушайте любимую музыку, и пусть все будет хорошо.

0: Любовь.
1: Новая песня на русском.
2: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
3: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
1: Русское радио.

0: да, такси, особенно то, что полуночное, как в песне Димы Билана, это каждый раз приключение. Ведь никогда не знаешь, кто с тобой приедет. Может быть, девочка-эльф, а может быть, дяденька суровый с внешностью норвежского лесоруба, с гигантской рыжей бородищей и с весьма суровым лицом. А еще бывает, да, прискачет бравый джигит или серьезная дама с внешностью учителя русского языка и литературы. И вот тогда начинается самое интересное. Ведь от этого зависит, с кем ты проведешь последующие 30, а то и 40 минут. Какая музыка будет звучать, какая будет атмосфера в салоне автомобиля и в каком настроении, в конце концов, ты доберешься до пункта назначения. Я надеюсь, что у вас сегодня и водители, музыка в радиоприемнике, все на высшем уровне. Впрочем, друзья мои, вы знаете, что нужно делать. Как только сели в такси, попросили водителя настроить русское, и все становится хорошо.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. «Девушки как звезды».

0: Реклама на русском.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
5: Ты серьезно?
4: А вечером у нас билеты в театр.
5: Мы же точно не успеем все.
4: Значит, скоро вернемся.
6: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
4: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Русское радио приглашает.
3: Юрий Стоянов.
5: Дед, это я.
3: Федор Добронравов.
6: И я, дед Владимир, тоже.
3: Впервые вместе на большом экране.
7: Таких дедушек не бывает.
3: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
8: 6+.
9: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче. Рекламная служба Русского радио 5797.

0: песня на русском. Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь
1: временный ток, забей на любовь. Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

многие мужчины хотели бы попросить у волшебника того самого, что из голубого вертолета. Нет, не миллион порций эскимо, а специальный пульт, с помощью которого можно бамс и поставить на стоп поток слов, который обрушивает на них самое любимое на свете. И это совсем не потому, что чувство ушло, а потому что парни наши – существа однозадачные. И это, друзья мои, доказанный факт. Впрочем, есть та самая музыка, которая всегда звучит вечно и которая всегда приносит удовольствие. Это, конечно, песни, которые здесь на русском звучат. «Горяченная вещица» от Маши Вебер только что была в нашем эфире. Поставь на стоп. Я надеюсь, что никаких пауз в этом вечере не предвидится. Вы закончили рабочий день, на одном дыхании долетели до дома, а может быть, до ресторации, где с друзьями встречаетесь. В общем, в любом случае проводите время именно так, как вам того хочется. Музыкальное сопровождение, как всегда, в надежных руках. Мы здесь на русском знаем, что вам нравится.

0: Реклама на русском.
1: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-00-263.
7: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
9: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове 901-501.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Инфляция замедлилась. За последнюю неделю в годовом выражении она составила 5,6%. За минувшие 7 дней цены выросли на 0,17%. В основном подешевели фрукты и овощи из-за сезонности. Однако эти же продукты с начала года подорожали больше всего. Например, цены на капусту выросли на 62%, на морковь на 59%, на картофель 56%, а на лук на 47%. Водителей, которые паркуются на обочине или прямо на дороге в очередях на заправку, не будут штрафовать за нарушение правил стоянки. Об этом сообщает МВД. Если постановление о штрафе уже вынесли, его можно отменить. Для этого владельцу нужно обратиться в госавтоинспекцию. Правоохранители пояснили, что такое решение принято с учетом крайней необходимости, в которой оказались автомобилисты, и малозначительности нарушений. Новшество действует во всех регионах. В России прогнозируется рост спроса на страхование терактов и диверсий. Эксперты говорят, что из-за участившихся случаев атак дронов страховые компании ужесточают условия страхования, что приведет к росту платы за страховую защиту, стоимости страхования и перестрахования, пишет «Коммерсант». Кроме того, ужесточится система оценки и страхования рисков и усилится требования к управлению рисками. В 6 российских аэропортах начнется тестирование беспилотных аэродромных тягачей. Они будут перевозить багаж пассажиров к самолету. На первом этапе за ними будут удаленно следить операторы. Для таких экспериментов пришлось сделать исключение в правовом поле, так как аэродром – это охраняемая зона со своими правилами. Пилот запустят в Петербурге, Сочи, Красноярске, Краснодаре, в Жуковском и Южно-Сахалинске. Если эксперимент окажется успешным, список обязанностей беспилотных тягачей расширит. Им хотят доверить уборку аэродромов, патрулирование территории, а в перспективе даже перевозку пассажиров. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

насчет фруктовой сладости этого вечера, это абсолютно точно. Стас Костюшкин как раз-таки спел о том, чего нам с вами не хватает. А в мире не так много правящих королев, что-то около 8, но я думаю, что если присмотреться повнимательней и не брать в расчет скучную геополитику, а рассчитывать только на достоинство дам, то королев будет гораздо больше, причем большая их часть обитает не где-нибудь, а на территории нашей прекрасной страны. Достаточно в любой гастроном зайти и за прилавком обнаружить ту самую королеву, которая пройдет, словно солнце засветит, ну и далее по тексту. Девчонки, помните, что вы лучше всех. И никакие фрукты, никакие цветы, никакие красоты природы не сравнятся с вами. Каждый ваш взгляд, каждый ваш жест поистине прекрасны. И я думаю, что мужчины нам с вами должны почаще об этом говорить.

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Мечты сбываются, если поступаешь правильно. Верхневолжский агробиотех предлагает получить высшее образование по направлениям: агрономия, зоотехния, агроинженерия, ветеринария, продукты питания животного происхождения, землеустройство и кадастры, ландшафтная архитектура, экономика, управление ресторанным бизнесом, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Иваново, Советская, 45, телефон 32-94-23. Агробиотех – это твой успех.
3: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. С понедельника по четверг с 6 до 8 вечера встречайте Иван Соловьев и Александр Пряников. Ведущие шоу «Вечер на русском». Ждем шутки?
1: Будут.
0: Новости?
1: А как же?
0: Позитив и хорошее настроение?
2: Все непременно.
0: С понедельника по четверг в 18.00.

меньше месяца осталось до дня рождения бесконечно любимой мной Мари Краймбрери. И да, это тот самый случай, когда уже можно начинать сучить ножками и говорить: слушайте, давайте не будем ждать, начинайте дарить мне подарки уже сейчас. Как раз войдем в правильное русло, в правильное настроение непосредственно в день рождения. Кстати, не забудьте любимую исполнительницу поздравить 21 августа. Но мы здесь на русском сделаем все возможное, чтобы самые горячие вещицы, которые Мари выпускает просто как пирожки, появлялись как по мгновению в эфире любимого русского. Всем привет!

0: надеюсь, ни чувства меры, ни чувства равновесия вы нынче не потеряете. И если при всем при этом хотите, чтобы память ваша была такой же безупречной, как у Джонни, то хотите вы того или нет, придется пить 2 литра воды в день. Да, знаю, что вы про это слышали, знаю, что не очень хочется, но тем не менее запомните вот такой факт. Наш мозг на 75% состоит из воды. То есть нет воды, нет живости извилин. А вот еще вам средство быстрой помощи. Если перед вами стоит ваш руководитель, и вы судорожно пытаетесь вспомнить, как зовут вашего Ивана Ивановича, быстро берите стакан холодной воды, пейте буквально залпом, и все, говорят, от этого сознание точно проясняется. Еще несколько забавных, а порой и таких, я бы сказала, очень противоречивых фактов о воде в экологической среде, как всегда, мой коллега Петр Кузнецов со всеми подробностями.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов и «Экологическая среда», где мы продолжаем заново открывать для себя окружающий мир. Как говорится, только факты и никакой воды. Тем более, что ежегодно один житель планеты и так потребляет и расходует в среднем более 600 кубометров пресной воды. Еще 7 кубометров уходит на производство его любимых джинсов, а чтобы приготовить для него кофе, потребуется 200 литров воды. Именно такой объем должно потребить дерево, пока на нем растут зерна, на одну чашечку американо. Невероятно! И это еще далеко не все, друзья.
1: Экологическая среда.
2: При этом значительно

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2020. 26 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

тут все хорошо, да, конечно, у нас с вами. Дмитрий Колдун только что здесь, на русском, не грусти. И если вы, друзья мои, вопреки призыву Дмитрия, собираетесь взять, да и загрустить, вот прямо сейчас, уже буквально на низком старте находитесь, я думаю, что стоит отложить, ну, как минимум на час вот это мероприятие, а может быть и отменить вовсе, подумайте об этом. У нас в 22 по Москве стол заказов ожидается, а это значит наверняка ваши родные, близкие, а может быть друзья, у которых день рождения, ждут от вас приветов и поздравлений, а может быть и для вас теплые слова найдутся. Давайте-ка проверим. 916-003-105,7. И вот если после стола заказов вам по-прежнему захочется сидеть в гордом одиночестве, в тоске и в печали, то тогда ладно, так уж и быть, сидите. Но сначала стол заказов, а потом посмотрим.

0: Реклама на русском.
1: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
2: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше.
1: В среду в 11:30.
2: Слушаем и отдыхаем.
1: Русские каникулы с Петром Кузнецовым. Что слушает страна?
3: Ветер меняет направление.
1: Русское радио.
4: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Транспорт крупных торговых сетей будут снабжать топливом в приоритетном порядке. Работу координирует Минсельхоз и Минэнерго. Ведомство держит под контролем вопрос обеспечения топливом аграриев, особенно в регионах, где идет уборочная кампания. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Минцифра разъяснила, как банки и операторы будут возмещать средства пострадавшим от телефонных мошенников. Компенсировать потери будут в том случае, если жертва перевела деньги, а банк или оператор не предотвратили подозрительную операцию. Сначала пострадавший должен написать запрос в банк. Если финансовая организация подтверждает, что ошибка возникла на ее стороне и банк мог остановить операцию, то происходит компенсация. Если же банк все сделал в соответствии с законом, то обращение перенаправляется оператору связи пострадавшего, который тоже проводит проверку, если он найдет у себя ошибку, должен компенсировать ущерб. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала одним из главных достижений на своем посту за прошлый год завершение Всероссийской инспекции социального сиротства. Благодаря реализации этой программы удалось значительно снизить число случаев лишения родительских прав в семьях, попавших в сложную жизненную ситуацию. Также в некоторых регионах начали внедрять службу бесплатной юридической помощи и институты кратковременного присмотра за детьми. Ключевым достижением работы уполномоченного можно считать снижение числа детей в соцучреждениях на 10%. В Ботсване найден алмаз весом более 1300 карат, это 261 грамм. Камень обнаружили с помощью рентгеновской установки, которая распознает крупные алмазы в породе до того, как она попадает в дробильный комплекс. Он стал 10-м по счету алмазом, более 1000 карат, добытым на этом руднике. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов» с Юлией Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, вопреки переменчивым погодам, мы с вами здесь, мы с вами вместе, и это действительно прекрасно. Хочется всем вам сказать огромное спасибо за то, что вот стоит только озвучить приглашение, как бамс, вы, как по мановению, тут же появляетесь в эфире любимого русского. Как вы появляетесь? Ну, естественно, с помощью наших мессенджеров 916-003-105-7. Пишите непременно, передавайте приветы самым дорогим. Текст. Посмотрим, что к этой минуте пришло. Открываем. Привет, пишет нам Анюта. Поздравляю дядю Славу с днем рождения, дорогой дядя. Прими искренние поздравления с твоим днем. Желаю в первую очередь крепчайшего здоровья, долгих лет активной, насыщенной жизни. Пусть каждый твой день начинается с хорошего настроения и приносит удовлетворение. Оставайся классным и самым любимым дядей. Анечка, вам за ежевечернюю теплую компанию большое спасибо. Привет-привет всех новорожденных этого дня, 15 июля, с праздником. Поздравляю с 8-летием Мэгги и Настю. Будь умницей, слушайся папу. Все будет хорошо. Дедушка Женя из Нижнего Тагила, друзья из Франции также присоединяются. Папа Жером, мама Анечка, я вас поздравляю. Пусть у Настеньки все будет хорошо. Александр пишет, на связи Сыктывкар. У меня сегодня для вас новость. Вчера был день рождения у моей мамы. У меня был день рождения, исполнилось 34. Илья Крылов поздравлял, и сегодня хочу поздравить себя еще раз. Дорогой Александр Сыктывкар, я вас поздравляю. Саш, будьте счастливы, будьте любимы. Пусть у вас все-все будет хорошо. Если что, я всем сердцем с вами. С праздником!

Кучеров сообщает. Юль, добрый вечер, удачного эфира. Павел, здравствуйте. Очень вам рада, вам тоже доброго вечерка. Передаю привет и пожелание прекрасного настроения всем друзьям. Сегодня ровно половина лета. Да, значит, впереди у нас с вами еще целая половинка. Пусть лет радует хорошей погодой. И вы там наверху, я надеюсь, вы нас услышали. Нам действительно нужна хорошая погода. И по возможности, чтобы еще синоптики точный прогноз давали. Михаил Владимирский сообщает. Хочу передать привет Арине Михайловне. Большое спасибо за учебу, за советы, за помощь, за поддержку. Для меня пожелание прекрасного эфира. Михаил, с вами только так. Алексей Власов сообщает. Привет, Русская. Привет, Оренбург. На связи. Страшно подумать завтра. Экватор лета, точнее, уже сегодня, да, действительно, друзья мои, я, если честно, вот пока вы мне об этом не сказали, как-то даже не обращала внимания. Ну, 15-е и 15-е, кажется, что впереди еще ого-го сколько времени. А, до сих пор не открыт купальный сезон, жалуется Алексей, не поверьте, даже шашлычный, тот не открыт, а тот шашлык, что в кафе, вообще не в счет. Через 2 недельки с копейками наступит 2 августа, Ильин день, все купания должны прекратиться. Ну что, я надеюсь, что мы и с помощью водоемов, и с помощью шашлыков, и с помощью вообще всех летних радостей сможем восполнить недостаток серотонина и эндорфинов. И да, у каждого из нас с вами все будет хорошо. На Алексея огромное спасибо за вечно теплую компанию. Оренбургу, как всегда, мои наилучшие.

0: Веселимся, блин!
1: Ну, я обещаю вам, друзья мои, вселенскую дискотеку, но то, что будет несколько приятных мгновений, это абсолютно точно. Всех новорожденных этого дня, 15 июля, еще раз поздравляю, друзья мои, огромное спасибо за добрые слова, за слова поддержки и одобрения. Без них тяжело живется ведущим. Алина Каширина нам пишет: любимому человеку Сергею передаю привет, а кроме этого привет его друзьям и моим тоже, Саликовым, Елене и Евгению. Сидим и отдыхаем на пруду. Алиночка, рассказывайте, какая погода? Не мокро вам там на траве сидеть? Все нормально? А Малика Абдикадирова передает привет друзьям, говорит большое спасибо за комплимент, обновила аватарку. Да, Малика, ставлю лайк, вы действительно прекрасны. Какое платье, просто чудо. Ну вот то самое, о чем я говорила, что, может быть, в мире есть официально 8 правящих королев, но если присмотреться к нашим девчонкам, сразу становится ясно, что их гораздо больше. Разговорову Елену с днем рождения. Анна поздравляет, счастья, желает крепкого здоровья, верных друзей, новых побед. Пусть все задуманное осуществляется. С днем рождения, Леночка, пусть все будет хорошо. Всех новорожденных еще раз с праздником. Друзья мои, пусть мечты и чаяния будут услышаны где-то там, наверху.

самая милая музыкальная композиция от группы «5 утра» только что здесь на русском. Нежности, любви и счастья в каждый дом, в каждую семью. А Кристина пишет, что вы наша любимая радиостанция. Спасибо, что вы есть. Кристиночка, абсолютно взаимно. Обожаем вас. Артем всем желает хорошего вечера. Тем, спасибо. Ваши пожелания принимаю на свой счет тоже. Владислава нам сообщает. Пожалуйста, передайте привет бабушке Тане из Москвы. Доставлено. Елена Градобоева пишет. Здравствуйте, Юля. Леночка, здравствуйте. Меня зовут Елена, я из Санкт-Петербурга, и у меня сегодня, вау, день рождения, Лен, я вас поздравляю. У меня есть мечта, продолжает Елена, я так хочу, чтобы эта мечта исполнилась в этом году. Пожелайте мне, пожалуйста, этого. Лен, я вам желаю, чтобы ваша мечта, в чем бы она ни состояла, обязательно воплотилась в действительность. Пусть все-все у вас получится, буду держать за вас кулачки. Есть такая примета, когда на русском радио читают мое сообщение, то... Желание обязательно исполняется. Вот такое вы делаете волшебство для меня. Дорогая Лена, я очень рада, что это так, и очень рада, что мы с помощью вот такой простой эфирной магии воплощаем в жизнь ваши простые желания и чаяния. Мария передает привет всей команде «Русского», всем желает хорошего настроения, городу Тольятти, как всегда, большой привет. Машенька, я с вами. Всем жителям местечка Свобода Курской области большой привет, хорошего настроения и позитива. Это Анна. С днем рождения! Сегодня моему сыночку 18. Исполнение всех желаний. Это Татьяна пишет. Танечка, уточните, как зовут вашего дорогого. Всех новорожденных еще раз с праздником.

0: зайчику, он далеко, а я очень соскучилась, люблю, жду. Это Натусь пишет, а Настенька Малеева, вам большой привет и самого доброго вечера. Еще Анастасия Годунова сообщает, передаю привет моей сестре из Москвы, зовут ее Татьяна Анатольевна. Песню в подарок самую хорошую, Настя, обязательно поставлю. Текс, еще пишет нам Виктория Лысенко, хочу передать привет моему коллективу ОПС Дебальцево, почта Донбасса нашей начальницы Яне Цеплаковой. Большой привет, ты самая лучшая. Вика, Виктория, вам тоже большой привет. Павлу Зинчковскому большой привет и наилучшие пожелания. Ольга Щеглова сообщает, Юль, поздравьте меня с началом отпуска. Улыбка сегодня просто в дверь не пролезала, когда я уходила домой. Оленька Щеглова из Минска, вам большущий привет. Очень много нас, кто слушает в Республике Беларусь, и это действительно здорово. Ребят, я вам желаю доброго вечера. Дорогие мои отпускники, отдыхайте за нас, за трудящихся, и помните, что это важная и ответственная миссия – отдыхать с удовольствием.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: слышишь? Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: А что вы, это самое, зачем тратиться на тренажер, они же дорогие. Если можно просто взять велосипед старый, также купить его на сайте объявлений, снять колеса.
4: Седло.
3: Не до такой степени.
4: И не кататься, все равно одежду вешать.
3: Да, да. Просто вот поставить его, это будет выгоднее. Не забудьте, что на балконе тоже много места.
5: Или в кладов, как сейчас.
4: У кого как, знаешь.
5: Сейчас киллеры продают, там можно хранить.
3: Киллеры что продают сейчас?
5: Киллеры продают.
4: Киллеры.
5: Нет.
4: Киллеры придут.
3: Они тоже на сайте объявления висят.
4: Не будешь заниматься спортом, киллеры придут за тобой.
5: Нет.
3: Здрасте, какие.
5: Киллеры, это кладовка.
3: Киллеры?
5: Да.
3: Ладно, буду знать. Я просто из деревни, я не разбираюсь.
5: Все, ладненько.
4: А у тебя в деревне не было кельи, что ли?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппы Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
8: Попробуйте задержать выплату кредита. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Хочу передать привет Насте Зубаревой. Ты самая прекрасная жена в мире. Люблю тебя, котенок. Ты самая лучшая. Это пишет Алексей. Алексей, вам и всем, кто рядом, большой привет. Денис Прошагин сообщает из Санкт-Петербурга. Я сегодня был в гостином дворе, фотографировался с игроком футбольного клуба «Зенит». Ну что, действительно круто. Я думаю, что вы, Денис, наверняка сегодня чувствуете себя настоящим чемпионом. Вот это то самое, о чем я говорила. Мечты должны сбываться. Причем не только ваш день рождения, но и вообще всегда. Аня Ставицкая сообщает, передаю привет родным и близким из Будённовска, свекрови Марине Уваровой большой привет, ее подруге Эмме большой привет, вы самые лучшие. Вера Семина сообщает из Самары, всем привет, хочу передать наилучшие пожелания сестре Татьяне, люблю, целую. Наталья Спиранская сообщает, хочу поздравить с днем рождения свою самую родную, самую любимую сестренку Лукьянович Елену, исполнение всех мечтаний. Оставайся такой же настоящей. Она по дороге в Абхазию. Ей хорошей дороги и суперского отдыха. Я тебя очень люблю. Твоя сестра Наташа. Ну что, всем отдыхающим большой привет. Всем работающим хорошего трудового вечера. Независимо от того, где находитесь и чем занимаетесь. Только классных песен в вашем радиоприемнике.
1: Стол заказов русского радио.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.
1: Мама самый родной человек. Без нее очень пусто на свете. Мама это души оберег. Когда рядом она, солнце ярче нам светит. Мама добрые скажет слова и обнимет, когда это нужно.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Недельная инфляция в России составила 17%, сообщил Росстат. Это заметное замедление по сравнению с предыдущей неделей, когда рост цен составил 0,3%. Так, фрукты и овощи подешевели на 1%, в том числе цены на огурцы снизились на 6%, на помидоры почти на 4%. Существенный вклад в инфляцию, как и ранее, внес рост цен на бензин и дизель 2,2% и 3% соответственно. Годовая инфляция постепенно замедляется. На 13 июля она составила 5,6% против 6% на конец июня. Мигрантов обяжут покупать мобильный телефон по приезде в Россию. Об этом заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Он отметил, что в смартфоне будет электронный профиль, и органы будут знать местонахождение каждого приезжего. Кроме этого, наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо. В Госдуме предложили создать программу профилактики кариеса у детей по ОМС. Предложение направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Меру, по мнению депутатов, можно продолжить на базе существующей профилактики осмотров. Инициатива включает бесплатную чистку зубов, местное применение вторсодержащих и реминерализирующих препаратов. Российские ученые создали зонд, отслеживающий солнце. Его разработали студенты МФТИ. Это интеллектуальное устройство с оптическим датчиком, которое само регулирует угол наклона, позволяя не подстраиваться под положение солнца во время отдыха на пляже. Высота умного зонта 3 метра, а тень размером 2 на 2 метра. По мнению создателей устройства, оно снизит расходы гостиниц и повысит их привлекательность. Ну а от солнца в нашем эфире не скрыться. Далее хиты на русском и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Да-да, друзья мои, независимо от того, который час в вашем городе, у нас действительно солнечно, грейтесь, наслаждайтесь, всегда вам рады. А как насчет сафари? Да, понимаю, что неожиданный вопрос, я думаю, что многих из вас он застал врасплох, но ведь согласитесь, мы бы с вами классно смотрелись в пробковых шлемах и вот этих вот модных стильных шортах. Ну и потом весь этот затерянный мир, вся эта романтика, как здорово. А вообще, если честно, хотела рассказать вам про некую рабочую тактику, которую можно осуществить, ведь лишь разбив слона. Тактика эта сводится к тому, чтобы не откладывать на вечер пятницы все важные дела, а взять да и располовинить их на 2-3 одинаковых кусочка. И прямо в четверг, начиная с утра пораньше, взять да и сделать все то, что вы откладывали в долгий-предолгий ящик. А потом вдруг бамс, дозрели до того, чтобы взять, разбить на части и сделать то, что необходимо. Я уверена, что эта волшебная тактика вам обязательно поможет. Но мы на русском, как всегда, поддержим хорошим настроением и классными песнями. Ну и это добро уже совсем скоро, потом группа «Лицей», потом Анна Асти и Дима Билан на русском.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

и вовсе доброго утра желаю. Да уж, друзья мои, у нас с вами среда заканчивается. А где-то уже утро четверга наступило. В общем, независимо от того, который у вас час, пусть это будет время хорошего настроения. Проснулся с улыбкой, и весь день прошел вот именно так здорово, весело и позитивно. Ну, а если вы как раз вот сейчас раздумываете, стоя перед распахнутым гардеробом, а что бы надеть? Выбирайте что-нибудь желтое. Этот цвет, как известно, ассоциируется с солнцем, светом и радостью, поэтому сможете поднять себе настроение на целый день. Оранжевый тоже подойдет, это динамика. Это теплота, это энергия, дружелюбие. В общем, люди, глядя на вас, будут заряжаться позитивом. Синий или голубой тоже подойдут. Но в том случае, если вы собираетесь нести с собой спокойную ауру. В общем, если вам этим днем очень хочется порадовать не только себя, но и окружающих, цветовая гамма в вашей одежде играет не последнюю роль. Ну, а офисный дресс-код, я думаю, что его можно иногда не отменить, нет, но отложить на второй план.

Очаровательная Алсу в нарядах весенней палитры предстала перед подписчиками. Да, с удовольствием посмотрела. Прекрасно выглядит в белом, сногсшибательно в розовом и очень нежно в фисташковом. Кстати, эти цвета также поднимают настроение ничуть не хуже голубого, оранжевого или ярко-желтого. Друзья мои, я надеюсь, что вам поднимают настроение те песни, которые звучат на русском, а может быть, кто-то из вас окажется в числе тех, кто поднимет настроение всей стране. Придумывайте шутки и оставляйте их на нашем сайте rusradio.ru. Подчеркиваю, шутка должна быть ваша, до этого нигде не звучавшая, вот просто персональное произведение. Причем шутки ваши будет в эфире озвучивать не кто-нибудь, а Антон Юрьев. Ну а вы, как авторы, обязательно в подарок получите классную, эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

Но у нас так исторически сложилось, что за всю информацию от небесных светил в семье отвечает моя мама. Она точно знает, когда будет ретроградный, когда будет наиболее успешный период, а когда лучше сидеть дома и нос на улицу не высовывать. Вот сейчас, кстати, ретроградный, и говорят, даже в ближайшую неделю будет держаться именно он, и именно он, ретроградный Меркурий, будет управлять нашими поступками. С утра пораньше получите перченый гороскоп от русских перцев, ну а звезды нашей российской эстрады, это я вам могу сказать без всяких гороскопов, неизменно ждут вас здесь на русском. Группа «Бис» сейчас, впереди Сергей Лазарев и «Елка». Меня зовут Юлия Калинина, всем доброго вечера. Друзья мои, до полуночи.

0: Реклама на русском. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Что за странный вопрос? Как спалось? Как? Мало! Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: друзья мои, как бы хотелось, чтобы действительно щелкнул пальцами, и все в жизни стало легко и просто, и все желания сбывались, как по мановению волшебной палочки. И чтобы вот все, что ты запланировал на день, раз и воплощалось в действительность. Ну, не знаю, может быть, именно от этой простоты появилась бы некоторая скука и разочарование в жизни. Коллега мой Артем Сорокин уже напротив меня. Тем, привет.
1: Привет, Юля, большой привет.
0: Ты за простую жизнь или за жизнь с приключениями?
1: Я за простую жизнь, но понимаю, что для того, чтобы до этой гениальной простоты дойти, нужно еще много-много лет. Я вообще такой человек, что я все усложняю на пустом месте. Хотя, знаешь, с одной стороны, вот я думаю, что каждого, если из нас разобрать по косточкам, что-то мы усложняем, а что-то мы упрощаем. Допустим, человек может въедливо, кропотливо разбираться в Excel-таблицах, но при этом у него на его собственном столе бардак.
0: То есть, абсолютно.
1: То есть
0: точно.
1: Здесь вот такая, каждый из нас представляет большой интерес для психиатров.
0: Ты знаешь, я тот самый человек, у которого бардак в Excel-таблицах, но стерильная чистота на кухне.
1: Вот, я и не сомневался, я уже убедился в этом.
0: Я представляю. Тём, ну, в общем, я надеюсь, что эта ночь действительно для тебя пройдет максимально просто, максимально комфортно. Как всегда, наши слушатели сумеют создать для тебя, ты для них прекрасную обстановку, в которой вы, собственно, и проживете последующие 7 часов.
1: Да, будем разбираться, будет это просто или сложно, как бы там ни было, ночь будет хорошей.
0: Если приключения случаются, то пусть они будут со знаком плюс, а не со знаком минус. Друзья мои, я вас благодарю за минувшие 4 часа. С вами было, как всегда, замечательно. До самого скорого. Юлия Калинина. Пока.
1: Пока.
0: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Верхневолжском агробиотехе оборудовали современный центр, в котором ученики агроклассов смогут углубленно изучать ветеринарию. В помещении провели ремонт и закупили оборудование, с помощью которого ребята могут научиться, например, проводить сердечно-легочную реанимацию животных. Первый практический урок на днях посетили юные тиковчане. Добавим, в Ивановской области уже работает 37 агроклассов, у них учатся 540 ребят. Также такие классы создают на базе школ. В новом учебном году их будет 11. В правительстве Ивановской области обсудили вопросы безопасности и антитеррористической защищенности. Представители правоохранительных и силовых ведомств сообщили о готовности сил и средств и постоянном мониторинге обстановки в регионе. Отдельное внимание уделили обеспечению безопасности образовательных организаций и других объектов, в том числе тренировкам по отработке действий сотрудников. В Иванове прошел открытый урок безопасного вождения самокатов и электросамокатов. Его провели представители госавтоинспекции, кикшеринга и общественники. Участникам акции напомнили ПДД, объяснили риски для детей, показали приемы защиты. Главная задача таких мероприятий – научиться безопасно ездить и сократить число аварий с самокатами. Количество заражений смартфонов вредоносными программами за первое полугодие выросло на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант». Основной целью злоумышленников остаются Android-устройства. Вредоносные программы могут получать доступ к сообщениям, платежным данным и другой личной информации. Эксперты также отмечают, что мошенники расширяют список приложений, через которые пытаются атаковать пользователей.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Ну а какой еще день, как не четверг? Надо начинать с песни с чистого листа, ведь все мы помним про чистый четверг. Такой праздник бывает каждый год, а еще после дождичка в четверг, крылатые выражения. В общем, с чистого листа, с чистым настроением после нашего столичного дождя, с ощущением того, что впереди пятница и суббота, и воскресенье. Но нужно уметь наслаждаться моментом и любить не только концовку недели, но и четверг. По-своему уникальный день, между прочим. Идеальный день, чтобы начать планировать финал недели. Конечно, сопровождая все это лучшими и любимыми хитами. С этого мгновения я, Артем Сорокин, готов ставить для вас классные песни и новинки обязательно, и что-нибудь интересное расскажу традиционно. Прямо сейчас у нас Мари Краймбрери. Кто такая Мэри в столице, между тем, 0 часов 6 минут, 16 июля, четверг. Хорошего вам дня под лучшие любимые песни.

правда, все нормально. Пожалуй, самая прикольная новость про Владимира Преснякова, которая мелькала в соцсетях за прошедшую неделю, такая. Концерт в самолете. Да, 1 июля случился необычный эпизод. Во время рейса Москва-Сочи Леонид Агутин и Владимир Пресняков, а к ним присоединилась и Наталья Подольская, устроили живой концерт прямо на борту для пассажиров. Это было круто. Это было очень искренне, необычно, немного странно. Ну и все это было частью промо-музыкального фестиваля «Агутинск», который проходил в Сочи с 1 по 11 июля. Он, то есть, уже закончился. Поищите, друзья, где Леонид Агутин и Владимир Пресняков поют на борту самолета для пассажиров. Это прям вот восторг. Ну и вообще, пусть этим летом что-то подобное случится у каждого из нас. Хотя бы какое-то одно событие, которое вызовет настоящий восторг. Вот, например, как полчаса назад Аргентина выиграла Англию 2-1. Ну, восторг же, но красиво же было. Кто смотрел? Ведь правда? Это невероятно. Вот побольше бы подобных событий нам вообще этим летом. Ну, а в продолжении этого четверга Анастасия Стоцкая, «Вены реки» на Русском радио. Привет всем большой. Здравствуйте.

0: Реклама на русском.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные. Рекламная

В прошедшую среду дождливо было у нас в столице, и сегодня в четверг обещают тоже небольшой дождь. Как-то, мне кажется, слишком влажно. Если все лето будет такая дождливая погода, то есть вероятность не загореть, а заржаветь, как в том анекдоте. Впрочем, смотрю на погоду, друзья, на ближайшую неделю, и точно нельзя упускать вот ближайшую пятницу, субботу и воскресенье. У нас в столице обещают без осадков все три дня, и пятница, и суббота, и воскресенье, солнышко. А вот с понедельника следующего всю неделю опять дожди. Так что не упускаем момента. В ближайшие выходные мы с вами должны отдохнуть по полной. Русское радио вместе с вами. Желаю всем хорошего настроения. Пусть все обязательно складывается. Все, кто в ночных сменах, удачно отработать. А вам доброго утра.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Никак не могли забить гол аргентинцы, но под конец влепили сразу два в ворота англичан. Кто смотрел сегодня матч Англия-Аргентина? Ох, красиво было! Ох, красиво! И даже если вы не футбольный болельщик, но все равно красиво. Такие эмоции на стадионе, что равнодушным остаться невозможно. Да и как не поглядывать одним глазом в телевизор или в телефон, если по вечерам из кафе, да из соседских квартир, да из балконов периодически несутся крики «Бей! Да ё-моё!» и подобные крики, заставляющие забыть о нудной повседневности. Ну а в воскресенье 19 июля праздник футбола у всей планеты в полночь 19 июля, то есть в ночь с 18 на 19, полночь по Москве, матч за третье место Франция-Англия, и 19 июля в 22 часа по Москве финал Испания-Аргентина. Вы за кого? Я пока не определился. Буду думать. Ну что, продолжаем мы с вами наши музыкальные скачки. Здесь в эфире русского радио час 04 в столице, 16 июля, четверг, в продолжении серебром «Мало огня». Привет всем большой!

Шков и Хабиб на русском радио. Песня про волшебное лакомство и любовь одновременно. Песня про мед на русском радио. Я тут как раз в прошлом месяце получил посылку от мамы, которая решила мне в Москву отправить несколько баночек кубанского меда. Но все-таки я убедился, друзья, что настоящий мед – это польза и для тела, и, возможно, даже для души. Я бы, конечно, и сам мог купить настоящий мед у нас тут в мегаполисе, но а, понятно, что по цене самолета, б, когда у тебя есть знакомые пчеловоды, знакомые пасечники – это замечательно, это полезно, это очень важные контакты в телефоне. Поэтому всем здоровья, всем ложку меда, она никому не повредит, не помешает. Через полчаса мы уже будем с вами традиционно совмещать стол заказов с чаепитием. Можно, кстати, и с малиновым вареньем. На малиновой луне песня Майя Мишель совсем скоро. Чуть ранее градусы и Настасья Самбурская на русском радио.

0: Реклама на русском. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух. Рекламная служба Русского радио 579-77.

0: как в фильме «Афоня». Дядя, белый танец, дамы приглашают кавалеров. А ты сам дама, что ли? А это мое дело, персональное. Ох, сразу захотелось пересмотреть «Афоню», правда, друзья? Какие еще любимые цитаты из этого знаменитого культового фильма советского? «Эй, родственник, гони рубль, родственник! Мне «Афоня» рубль должен был! Два!» Вот с таким вот хорошим, замечательным настроением мы с вами завершаем понемножку этот час на русском радио. Будем перемещаться в час следующий, а там что? Конечно, стол заказов русского радио. Привет, поздравления, все, что вашей душе угодно. А чем занимаетесь в данный момент? Уже проснулись, Дальний Восток, или еще кто-то на ночных вахтах, кто-то работает в поте лица. Короче говоря, будем делиться, общаться, все это в следующем часе. Час 48, столица, четверг, 16 июля сегодня.
1: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Эх, ну кого мы обманываем? Это я обращаюсь к работающим в ночную смену. Любой ночной смене мы бы предпочли с вами сейчас сладко спать и мять подушечку под одеялом лежать. Правда, друзья? Но ночные смены есть ночные смены, никуда не денешься от них. Как раз и отчасти для вас, и отчасти для тех, кто уже проснулся, стол заказов на русском радио призванный всех нас объединить и направить в одну сторону. Куда? В сторону передачи приветов, конечно же. Плюс 7-916-003-105,7. Пишите в наши мессенджеры. По этому номеру я, Артем Сорокин, в этом часе принимаю ваши сообщения и с удовольствием их читаю. Так, начинаем. Здравствуйте, дорогое русское радио. Мое имя Людмила, я живу в Алтайском крае. Сегодня день рождения у моего старшего сына Егора Петрова. Ему исполняется 22 года. Вот уже 2 года мой сын защищает родину. Передайте, пожалуйста, Егору поздравления от меня и от младшего брата Никиты. Мой любимый сын, поздравляю тебя с днем рождения. Ты невероятно сильный и смелый человек. Я горжусь каждым твоим шагом, пишет Людмила. Пусть твоя решимость приведет к мирному будущему, а этот день принесет хотя бы капельку радости в твое сердце. Мы всегда с тобой, поддерживаем тебя и молимся за твою безопасность. Пусть впереди будет долгожданный мир, а твоя стойкость и самоотверженность приведут к победе. Ты наша гордость. Если можно, прочитайте, пожалуйста, в самом начале стола заказов мое сообщение, так как хочу записать поздравления, так как ухожу на работу через 20 минут после начала стола заказов. Ну все, Людмила, все исполнилось. Конечно, Егора поздравляем, желаем ему счастья и чтобы все в жизни у него было обязательно хорошо.

вот любовь бы спела. Серёженька. Доброй ночи, любимое русское радио. Самый лучший ведущий. Передаю огромный привет самому классному, романтичному, жизнерадостному и позитивному мужчине. Любимому Серёженьке. Спасибо огромное за то, что ты есть в нашей жизни. Спасибо за каждый день, за каждую безумную идею, за поездки на мотоцикле по Москве в дождь. Вот это, кстати говоря, надо быть аккуратным. За кофе в турке в дремучем лесу, за комаров в теплую летнюю ночь. Это интересно. За радость в мелочах и счастье в глазах детей. Люблю тебя, с уважением, твоя любовь. Какое сочное, разностороннее признание. Правда, любовь? Вы прям мастерица признаний. Особенно комары в теплую летнюю ночь. Это оригинально.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вижу сообщение от Людмилы из Уссурийска. Доброй ночи, любимое русское радио. Большое спасибо за эфир. Всем доброго утра. Пусть новый день принесет вам море возможностей и ярких моментов. Четверг станет продуктивным. Своим пациентам желаю удачи, еще денек и в отпуск долгожданный. Всем хорошей погоды. Люда, завидую белой завистью. Куда отправитесь в отпуск? Очень даже интересно. Поделитесь. Всем отличного отдыха. Олеся Кравцова желает. Большое спасибо. Сергей Ильин написал у нас на странице ВКонтакте. Привет, Артем. Доброй ночи, Русское радио. Вот и ровно лето прошло. Ровно лето. Ну, в смысле, половина лета прошла. Передаю всем привет. Только этого мало. Заряди всех слушателей. Поставь веселую песенку. Подмосковье на связи. ВКонтакте не забывайте читать. Не забываем читать. Сергей, я помню пожелания. Все сделаем. Все обязательно прочтем. Так, прямо сейчас у нас Дима Билан и Анна Асти, или наоборот, Анна Асти, Дима Билан, песня «Эпилог», кто еще не слышал, свежая история от Ани и Димы. Красивая песня, красивая. У нас в этом часе много всего интересного будет тем, кто недавно включился. +7 916 003 105.7, пишите в наши мессенджеры.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце...

Не знаю, как вы, друзья, я все равно до конца не могу поверить, что сейчас лето. Ну, как-то вот не могу включить эту осознанность. Нужно, наверное, просто лечь на пляж и лежать. Тогда все-таки поймешь через какое-то время. Вот как раз Алексей Власов пишет: «Привет, Артем, любимое русское радио, Оренбург не спит. Друзья, ровно половина лета позади. Все успели загореть, наесться шашлыков от пуза. Бросаем все дела и на пляж. У кого нет пляжа, включаем кондиционер или вентилятор, представляя, что это легкий морской бриз. Ну и всех приглашаю в столицу арбузов и соленого озера, город Соль-Илецк, Оренбургской области у нас отдыхает весь мир. Тех, у кого сегодня день рождения, с праздником всего наилучшего, ваш Алёшенька из степной Пальмирушки. Вам, Артём, бодрящего кофе и отличного эфира. Алексей, спасибо за красочное, яркое сообщение. Все представили, как мы лежим под кондиционером или под вентилятором. Привет, дорогой Русское радио. Очень прошу передать привет Бахтиярову Ивану. Ему сегодня исполнилось прекрасные, вдохновляющие 22 года. Это сын моей лучшей подруги. Ну, как в мемчике. Сын лучшей подруги Светланы. Поздравляю с праздником. Пусть жизнь всегда цветет яркими красками, а счастье и любовь всегда живет в ваших сердцах. Я вас очень люблю и горжусь вами. Белова Наталья из Москвы. Дальше. Огромный привет мужу Димуле, ребятам, друзьям. Хорошего вечера, классного настроения. Спасибо за поддержку. Люблю. Наталья. Стол заказов. Филипп Киркоров продолжает.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, ну, наконец-то мама Ира прорвалась. Русское радио, передайте привет дочери Анастасии и зятю Дмитрию. Люблю вас, мои хорошие. Мама Ира, ну, наконец-то, мы вас ждали. Передайте привет панельщикам из Южной Кореи, которые работают в городе.

Почен и отдельно Шуле. Это Артур Урывский написал. Ну вот, и получила русское радио сообщение из Южной Кореи. Другие страны, присоединяйтесь. Время еще есть. Еще передаем приветы. Санкт-Петербург. Денис Прошагин. Русское радио, привет. Я сегодня был в гостином дворе и фотографировался с игроком футбольного клуба «Зенит» Александром Ерохиным. Это замечательно. А всем жителям поселка Федотова большой привет от Калягина Александра. Всем слушателям желаю, чтобы этот четверг был легким и приятным, естественно, в компании любимой радиостанции. Дальше. Привет, Русское радио. Хочу поздравить с днем рождения свою самую родную и любимую сестренку Лукьянович Лену или Лукьянович Лену. Исполнение всех мечт. Оставайся всегда такой же настоящий. Она по дороге в Абхазию. Хорошей дороги, суперского отдыха вам, мои хорошие. Я тебя очень люблю. Твоя систер Наташка. Ну что, еще немножечко есть времени. Плюс 7 916 003 105 и 7. Пишите в наши мессенджеры.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Здравствуйте, Русское радио. Хочу передать привет всем с Амурской области от Галины. У нас уже утро. Готовлю завтрак своим любимым двум дочкам Ангелине и Полине. Желаю провести вторую половину лета жарким и незабываемым. Поставьте для нас хорошую летнюю песню. Ох, Галина, ваши бы слова, да богу в уши, как говорится. Будем надеяться, что вторая половина точно не подведет. Хотя, с другой стороны, страна у нас большая. Везде погода разная. Будем надеяться, что вот именно в вашем регионе. Вот кто слушает сейчас Русское радио во всех регионах страны? Вот пусть конкретно в вашем регионе будет хорошая погода во вторую половину лета. Ну, по крайней мере, мы такой мысленно посылаем сигнал в сторону небесной канцелярии. Анюта пишет: Артем, передай привет моему лучшему другу Сане. Он самый лучший. Спасибо большое за дружбу. Хорошего тебе эфира. Спасибо, Елена Русина. Под занавес. Вам большой привет, Елена. И вам тоже. Так, дальше. Финальные аккорды. Пишет. Анастасия, нет, Марина из Астаны, Казахстан. Привет, Русское радио. Хочу передать привет моим девочкам, сказать огромное спасибо за поддержку и помощь. Мы открыли бухгалтерский офис. Людмила, Динара, вы мои красотки. Теперь мы знаем, что и ремонт, и штраба, и сборка мебели нам под силу, а не только бухгалтерия. Люблю вас, Марина из Астаны, Казахстан. Марина, я очень рад, что у вас все получилось, и пусть это начало станет чем-то хорошим.
0: Артем.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Плачь, любовь.